радио «Югра». Радио «Югра».

0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югра укрепляет сотрудничество со стратегически важным партнером. Югорских педагогов ждет региональный этап конкурса «Учитель здоровья России-2026». Автомобилистов округа предупредили о старте сезона миграции лосей. Югра укрепляет партнерство с публичным акционерным обществом «Сургутнефтегаз». Решение о заключении дополнительного соглашения о сотрудничестве с предприятием приняли на последнем заседании окружного правительства. Документ определяет перечень мероприятий по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов социального назначения на текущий год. Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что «Сургутнефтегаз» традиционно вносит существенный вклад в развитие объектов городской инфраструктуры, дорожного хозяйства, в том числе находящихся в ведении данной организации, но используемых всеми жителями автономного округа. По словам директора регионального департамента недропользования и природных ресурсов Сергея Филатова, новые договоренности призваны продолжить взаимодействие сторон в решении приоритетных задач и улучшении качества жизни югорчан. Югра примет региональный этап престижного профессионального марафона. С 15 мая по 22 июня развернется 17-й национальный конкурс «Учитель здоровья России-2026». Он состоится в нашем округе уже в третий раз и пройдет в заочном формате. Само событие призвано помочь педагогам внедрять в учебные процессы здоровьесберегающие технологии и повышать качество обучения через укрепление физического и духовного здоровья школьников. Конкурсные испытания рассчитаны на преподавателей всех предметных обучений областей, включая наставников дополнительного и среднего профессионального образования со стажем не менее 3 лет. Заявиться можно на официальном сайте Института развития образования до 29 мая. Как сообщает Департамент образования и науки Югры, победитель отправится на всероссийский финал, который пройдет в ноябре в Екатеринбурге. Югорчан из числа коренных малочисленных народов Севера ждут на форумах Росмолодежи. В этом году они пройдут в 27 регионах нашей страны. Участники получат возможность не только внести вклад в сохранение своего языка и культуры, но и рассказать о проектах и получить грантовую поддержку. В перечне мероприятий форум «Российский Север». Он пройдет на Ямале и соберет 110 молодых лидеров региональных организаций, лингвистов, исследователей Арктики и блогеров. Другая локация – форум «Экосистема Запад». Край. Он познакомит с культурой жителей Камчатки. В программе практические занятия по игре на бубне и этническим танцам, а также фестиваль «Единство народов». Направление «Единство» поддержит и форум «Ладога». Активисты вместе с экспертами разработают решения по развитию локальной культуры, ремесел и обычаев. А форум «Арктика» «Лед тронулся» развернется в Ненецком автономном округе. Здесь предусмотрены экоакции, деловые сессии, грантовый конкурс и строительство чума высотой 9 метров. Другим важным событием станет форум Добрина в Ханты-Мансийске. Здесь каждый сможет создать авторскую книгу сказок, объединившую фольклор и традиции народов Сибири. И последнее. Югорских автомобилистов предупреждают о сезонной опасности на загородных трассах. Началась миграция лосей. Чаще всего сахатые выходят на дорогу вечером и ночью. Особенно в зонах, обозначенных знаком 1.27 «Дикие животные». Такое поведение объясняется тем, что осенью и зимой они ищут места с менее глубоким снегом и доступной пищей. Весной возвращаются обратно. Первыми идут крупные самцы, последними – лосихи с детенышами. Стоит учитывать и период года. С конца августа до начала октября, когда лоси становятся более агрессивными. Отмечу, чтобы не попасть в ДТП с участием парнокопытных, нужно соблюдать правила безопасности, снижать скорость в зонах действия знака «Дикие животные» и останавливаться при появлении сахатого на дороге, а также избегать звуковых сигналов и моргания фарами. Это может спровоцировать лося. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка на окружном.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

Программа. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Югра.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: В глубине души она горит, словно кинжал без ножен, на металл забывшей боли стыд.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре утвердили перечень предприятий для решения кадрового вопроса. Югорских педагогов ждет региональный этап конкурса «Учитель здоровья России-2026», и в округ на гастроли приедет Донецкий академический симфонический оркестр. 197 предприятий Югры признаны приоритетными для закрытия потребностей в квалифицированных кадрах. Перечень организаций утвердили на еженедельном заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кукарук. В списке системообразующие компании, участники национальных проектов по обеспечению технологического лидерства и инвесторы, реализующие проекты на территории региона. В их числе нефтегазовые, энергетические и транспортные предприятия, а еще в сфере здравоохранения, промышленности и другие. Как отметил директор Департамента труда и занятости населения Югры Роман Билкин, перечень является открытым и при необходимости может быть дополнен или изменен. Югра примет региональный этап престижного профессионального марафона. С 15 мая по 22 июня пройдет 17-й национальный конкурс «Учитель здоровья России-2026». Он состоится в нашем округе уже в третий раз в заочном формате. Событие призвано помочь педагогам внедрять в учебные процессы здоровьесберегающие технологии, повышать качество обучения через укрепление физического и духовного здоровья школьников. Конкурсные испытания рассчитаны на преподавателей всех предметных областей, включая наставников дополнительного и среднего профессионального образования со стажем не менее 3 лет. Заявиться можно на официальном сайте Института развития образования до 29 мая. Победитель отправится на всероссийский финал, который пройдет в ноябре в Екатеринбурге. Югорчан из числа коренных малочисленных народов Севера ждут на форумах Росмолодежи. В этом году они пройдут в 27 регионах нашей страны. Участники получат возможность не только внести вклад в сохранение своего языка и культуры, но и рассказать о проектах и получить грантовую поддержку. В перечне мероприятий форум «Российский Север». Он пройдет на Ямале и соберет 110 молодых лидеров региональных организаций, лингвистов, исследователей Арктики и блогеров. Другое событие – форум «Экосистема Заповедный край». Он познакомит с культурой жителей Камчатки. В программе практические занятия по игре на бубне и этническим танцам, а также фестиваль единства народов. Направление единства поддержит и форум Ладога. Активисты вместе с экспертами разработают решения по развитию локальной культуры, ремесел и обычаев. А мероприятие «Арктика. Лед тронулся» развернется в Ненецком автономном округе. Предусмотрены эко-акции, деловые сессии, грантовый конкурс и строительство 9-метрового чума. Другим важным событием станет форум Добрино в Ханты-Мансийске. Здесь каждый сможет создать авторскую книгу сказок, объединяющую фольклор и традиции народов Сибири. И последнее. Донецкий академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева подготовил праздничную программу для югорчан ко Дню Победы. С 8 по 15 мая коллектив выступит в Сургуте, Ленторе, Лангепасе, Когалыме, Нижневартовске, Мегионе и Радужном. Концерты пройдут под управлением дирижера академического симфонического оркестра Московской филармонии Игоря Монашерова. Публика услышит произведения великих русских композиторов. Ловецкие пляски из оперы «Князь Игорь Бородина», «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, пляску с «Мороха» из «Снегурочки» Римского-Корсакова, а также фрагменты из «Ромео и Джульетты» Сергея Прокофьева и праздничные увертюры Дмитрия Шостаковича. Отмечу гастроли, организованные при поддержке Росконцерта. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Здесь. Радио Югра.
0: 7:05. 7 мая, да. Ребята, 7 мая. Наконец-то. Прекрасный, великолепный Николай Авдонин.
4: Даша Кузнецова. Доброе утро. Прекрасный, великолепный Николай Авдонин.
0: Да, прекрасный,
4: спасибо.
0: Великолепный Николай Авдонин.
4: Слушай, обворожительная, потрясающая Даша Кузнецова.
0: Ну, в честь праздника, мне кажется, можно вполне себе позволить какие-то такие клевые слова в свой адрес. А ты знаешь о том, что я обнаружила с удивительным удивлением для себя, что в этом году 25 лет, как я работаю на радио. 25
4: сегодня,
0: лет!
4: Сегодня, то есть, ты имеешь?
0: Ну, нет, я пришла в мае, собственно, 25 лет назад. В мае, не помню день, я не помню, но это был май точно.
4: Хорошо отметила.
0: Нет, да нет, просто для меня тогда это, ну, то есть я не думала, что жизнь моя свяжется с этим. Откровенно, мне очень хотелось, но я не думала, что жизнь моя свяжется с этим. 25 лет в эфире, понятно, что не в эфире радио Югра, а в целом вообще у микрофона. Слушай, я тут удивительная вещь. Я попросила искусственный интеллект найти про нас с тобой некоторые малоизвестные факты. Искусственный интеллект поднапрягся.
4: Нашел?
0: Конечно! Конечно!
4: Я всячески пытался это спрятать. Нет, нашел все-таки.
0: Слушай, ну это удивительно.
4: Никаких компрометирующих
0: нет,
4: фактов
0: вообще нет.
4: Нет,
0: просто написал и нашел такие вещи, о которых я забыла.
4: А то у меня были компрометирующие моменты в жизни.
0: Нет, подожди.
4: Я переживаю.
0: Искусственный интеллект про это пока что не знает.
4: Хорошо.
0: Смотри, что пишет про меня. Королева эфира с более чем 20-летним стажем. Работает в радиоиндустрии уже больше 20 лет. Это значит, что она... Вот здесь формулировка потрясающая. Внимание. Что она стояла у микрофона еще задолго до того, как смартфоны стали повсеместными, а искусственный интеллект стал частью эфира. Ну,
4: правильно. Микрофоны были еще. Вот эти вот знаменитые.
0: Слушай, ну это же правда.
4: Ну да.
0: Ну это абсолютная правда. Дальше. Собственно, здесь искусственный интеллект говорит, что утреннее шоу это вроде как преимущественно мужская территория, но Даша единственная ведущая, которая успешно держит удар и задает тон вместе с коллегами-мужчинами. Справилась со слезами. Я вспомнила, что был такой эфир. Действительно, приходили люди сюда, рассказывали удивительную историю. Гостья потеряла мужа недавно. Об этом не знали ее коллеги. Они пришли вместе. Естественно, эта женщина расплакалась прямо в эфире. Я сначала не очень поняла, как себя вести, но очень быстро, как говорится, мобилизовалась.
4: Собралась.
0: Да, и нормально так все завершилось. Дальше. Любит живые эфиры за свободу. Это так пишет искусственный интеллект. Про тебя. Николай присоединился к команде в 2014-м.
4: Вот уже спасибо,
0: больше...
4: напомнил.
0: Да, уже больше 10 лет его голос остается одним из самых узнаваемых в регионе. Идеи для эфира черпает в автобусе. Так пишет искусственный интеллект. И говорит о том, что однажды тебя возмутила история с подростком в общественном транспорте, который не уступил место ветерану. И ты решил обсудить эту тему в эфире. Прямо в прямом. И таким вот образом нашел идеальный способ достучаться до тех, кто иначе не слышит советов. И уверен, Николай пишет, искусственный интеллект, что истина рождается на мозговых штурмах. Кстати, по поводу хорошего мальчика. Искусственный интеллект говорит, что, по моему мнению, ты воспитанный мальчик.
4: Воспитанный.
0: Да, ну и плюс ко всему...
4: Кладку приученный, да, вот это вот все.
0: Ну и плюс ко всему, ты готов был отправиться в цирюльню с кучером. Даже и такое было в нашем с тобой эфире.
4: Если бы сейчас предложили, я бы сейчас рванул, если честно.
0: Цирюльня, да, с кучером,
4: или,
0: конечно.
4: Или к цыганам, с медведем, почему бы и нет.
0: Итак, День радио отмечаем сегодня. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. И мы, конечно, по праву ищем и ждем сегодня клевых сообщений в свой адрес. Потому что, ну,
4: поздравлений
0: слушайте,
4: каких-то,
0: конечно,
4: да,
0: конечно.
4: Слов.
0: Но и что еще хочу сказать. Загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте. Там для всех слушателей радио Югра потрясающее сообщение, которое мы вам оставили, потому что, ну, невозможно в День радио не поздравить всех тех, ради кого мы это делаем. Это абсолютно правда. Плюс ко всему,
4: в свои праздники нужно,
0: конечно,
4: дарить подарки.
0: Дарить подарки.
4: Да, конечно.
0: Плюс ко всему, подарим сегодня такой подарок, о котором, ну, не знаю, мечтать даже не моглось. В 8 часов утра тайна раскроется. Мы сегодня ждем гостя.
4: Ждем тайного гостя.
0: Невероятного. И если вы знаете, кто это, догадались, кто это, вы, кстати, можете принять участие в небольшой розыгрыш, да? Тот, кто правильно отгадает, кто сегодня в 8 часов появится у нас в эфире, получит клевые сувениры от медиахолдинга Югра, от радио Югра, поэтому, да, загляните, пост там об этом тоже есть, ваши комментарии мы тоже
4: вообще
0: обязательно
4: любые
0: ждем.
4: Принимаем, и даже не ради сувениров, а ради того, чтобы, ну, утром поднять себе настроение.
0: В день-то радио.
4: Поразгадывать загадки с утра, потренировать свой мозг.
0: Почему нет? Николай Авдонин.
4: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
4: Доброе утро.
1: Радио Югра.
2: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 14 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 7 мая, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 17, в Сургуте плюс 20, 23 градуса выше нуля в Нижневартовске и плюс 27 в Тюмени. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Междуреченском, Лангепасе, Покачах и Радужном 20 градусов выше нуля в течение дня. В Югорске и Советском плюс 14, в Нягане 12, в Урае и Ленторе 18 градусов выше нуля, в Белоярском, Березово плюс 9, в Мегионе плюс 23, в Когалыме 16 градусов выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 13, в Тюмени 17 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 7 часов 19 минут. И надо же быстренько еще прочитать поздравления. Есть в нашей группе официальное поздравление нам с нашим праздником. Есть автор Я. Нет, я. Да, такой автор. С праздником всех сотрудников нашего замечательного радио. Процветание творческих успехов. И Игорь пишет: доброе утро, радио Югра. Коллеги, а мой голос в свое время тоже звучал из радиоприемника.
2: Ой, Игорь, наши поздравления.
1: Поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю нескучных эфиров. И даже если скучная тема. У нас, Игорь, не бывает скучных тем. Желаю болтливых гостей, безотказного оборудования и щедрых рекламодателей. Молодец какой. Меня с 25-летним... Да что происходит?
2: С 25-летним юбилеем.
1: Да. Оксана пишет: доброе утро, самый замечательный ведущий. С праздником вас и всех ваших коллег. Всегда быть на волне, держать связь с удачей. И пусть эфир всегда радует хорошими новостями. Айгуль поздравляет с праздником. Вера поздравляет с праздником. Желает успехов и процветания. Сегодня день радио.
2: Спасибо большое.
1: А сегодняшний день вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества, российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом о демонстрации созданного им первого в мире радиоприемника и, собственно, осуществил первый сеанс радиосвязи. Международный день планетариев, день создания вооруженных сил Российской Федерации, отмечается сегодня день президентского полка, день распахнутых окон. В общем, сегодня день всех вот что.
2: Я окно, походу, забыл закрыть дома, когда уходил.
1: А сегодня, между прочим, обещают не то что дождь, ветрище. Ну ничего, проветрится у тебя там, пыльку, может, какую там выдует. Ничего страшного.
2: Ну, пыльки-то да, много, действительно, есть что выдуть.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
7: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
4: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
12: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
15: Заключи контракт на службу в
0: войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:25 и через мгновение встречу с коллегами из телевизора, которые очень надеюсь на то, что будут нас все-таки с праздником-то поздравлять. Ну что ж, ждем прямо сейчас в эфире.
3: А у нас на прямой связи главные герои сегодняшнего утра. Ведущие радио Югра Даша Кузнецова, Луника Николай Авдонин. С праздником,
2: коллеги! Спасибо, коллеги, спасибо.
4: Спасибо, ребята, коллеги. Очень приятно.
2: Слушайте, вот что касается радио. Как давно вы знакомы с таким чудом техники, как радио?
3: Ну, я так хочу сказать, что я вообще, моя первая радиостанция была, где в названии есть «Континент один», не будем рекламировать, да, и я смотрел топ-40 их главные, слушал хит-парады.
2: А, вон что, понятно, да-да, мы поняли, ага.
3: И я вот всех ведущих, у них такие звонкие голоса были, мне казалось в детстве, что вас вот радиоведущих где-то лет в 5 похищают, красиво говорить, что у вас волшебные голоса. Голоса,
4: он нас раскрыл.
3: Поэтому у меня прям, я всегда думал, что радиоведущие это прям небожители, это сверхлюди, считаю по сей день.
2: Молодец, все правильно, да, действительно. Нас действительно похищают, но правда не в 5-летнем, а в 3-летнем. И все, и значит пичкают.
4: Даша на самом деле Афродита. Я Посейдон.
2: Да. Если вдруг вы не знали, то вот они мы, смотрите.
4: Но никому не говорите, все стираем память.
2: Да, кстати, по поводу никому не говорите. Никому не говорите, что у нас сегодня в 8 утра супергость, имя которого мы пока что говорить не будем, это же тайная интрига.
3: Мне знакомые Даша позвонили и даже предлагали мне определенный там бартер, чтобы я рассекретил, кто к вам придет, и какие только варианты. Там и инстасамка, и Дима Колдун, вообще, кого только не было, я говорю, я знаю, но я коллег своих не продаю.
4: Дима Колдун из Шапши, знаю я, да.
5: Александр Волшебник.
2: Да, именно они.
4: Которые отшептать может.
2: Да, ребят, слушайте, мы посмотрели сегодня ваше голосование, я даже приняла в нем участие. И вот что для вас важнее в радиоэфире, мы-то ответили на этот вопрос. А вы можете ответить на этот вопрос?
3: Ну, конечно, это и развлекательные программы, и ведущие, потому что, ну, музыка, к сожалению, интернет, радио вытеснил в плане вот прослушки. Это раньше мы слушали новинки на радио. Были, ну, все равно, если ты хочешь получить эксклюзив, я считаю...
5: Нет, ты едешь где-то по трассе практически, у тебя интернета там же никакого нет.
3: Я про музыкальные новинки тебе говорю.
5: Ну, а для водителей вот принципиально важно, чтобы всегда слушать свежую музыку там, где связи нет. Ну, конечно, вот они рассказывают.
3: Короче, я считаю, что главное украшение радио — это ведущие.
2: Молодцы, молодцы. Вот ведущие, хорошо, мне нравится. Мне нравится. Маша, ты все-таки за то, чтобы песни слушать через радиоприемник, да?
5: А я за много вариантов проголосовала, на самом деле, практически за все. Ну, помимо розыгрышей, хотя стоит отметить, что у нас сегодня с вами тоже завершается совместный очень крутой розыгрыш. Мы там дарим прекраснейшие призы. Вот. Но вот помимо этого варианта, потому что я считаю, что он приятный, но не обязательный, я проголосовала практически вот за все.
2: Хорошо. А что
4: мне,
2: касается...
4: знаешь, что нравится? Что вот как говорил Евгений Гришковец, что я, говорит, мне неинтересно смотреть Штирлица где-то в кинотеатре, где его нельзя поставить там на паузу. Мне интересно его по телевизору смотреть. В интернете, точнее, нельзя. Мне интересно его смотреть по телевизору, потому что на паузу поставить нельзя. Вот он будет идти, я должен быть к нему прикован. И мне кажется, радио тем же интересно, что его нельзя поставить на паузу. Нельзя отмотать назад. Все, что было сказано, уже не сотрешь.
2: Может, слово, вот здесь точно не воробей, да, вот это вот получается.
5: Вылетит,
2: и вылетит,
5: поймаешь.
2: И все. Понятно. Хорошо, ребят, слушайте, еще раз, да, я хочу напомнить всем, что в 8 часов утра у нас сегодня супергости. Я призываю всех абсолютно присоединиться к нашему эфиру. Во-первых, радио. Во-вторых, в интернете, в нашей официальной группе во ВКонтакте. Как раз, конечно же, в 8 утра вся Югра узнает, кто сегодня будет у нас в гостях. Мы сами, конечно, очень волнуемся, но ничего скоро
4: мы сами еще не знаем.
3: Мы будем хранить ваш секрет.
2: Коля сказал, что он еще сам не знает. А я знаю, но я тебе не скажу. Подожди еще полчаса, подожди. И тогда, ребят, вам спасибо за поздравление.
3: Коллеги, с праздником.
2: Спасибо.
4: И вас с нашим праздником. Всего хорошего.
2: Пока, ребят, пока.
3: Пока-пока.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре утвердили перечень предприятий для решения кадрового вопроса. Югорских педагогов ждет региональный этап конкурса «Учитель здоровья России-2026», и в округ на гастроли приедет Донецкий академический симфонический оркестр. 197 предприятий Югры признаны приоритетными для закрытия потребностей в квалифицированных кадрах. Перечень организаций утвердили на еженедельном заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кукарук. В списке системообразующие компании, участники национальных проектов по обеспечению технологического лидерства и инвесторы, реализующие проекты на территории региона. В их числе нефтегазовые, энергетические и транспортные предприятия, а еще в сфере здравоохранения, промышленности и другие. Как отметил директор Департамента труда и занятости населения Югры Роман Билкин, перечень является открытым и при необходимости может быть дополнен или изменен. Югра примет региональный этап престижного профессионального марафона. С 15 мая по 22 июня пройдет 17-й национальный конкурс «Учитель здоровья России-2026». Он состоится в нашем округе уже в третий раз в заочном формате. Событие призвано помочь педагогам внедрять в учебные процессы здоровьесберегающие технологии, повышать качество обучения через укрепление физического и духовного здоровья школьников. Конкурсные испытания рассчитаны на преподавателей всех предметных областей, включая наставников дополнительного и среднего профессионального образования со стажем не менее 3 лет. Заявиться можно на официальном сайте Института развития образования до 29 мая. Победитель отправится на всероссийский финал, который пройдет в ноябре в Екатеринбурге. Югорчан из числа коренных малочисленных народов Севера ждут на форумах Росмолодежи. В этом году они пройдут в 27 регионах нашей страны. Участники получат возможность не только внести вклад в сохранение своего языка и культуры, но и рассказать о проектах и получить грантовую поддержку. В перечне мероприятий форум «Российский Север». Он пройдет на Ямале и соберет 110 молодых лидеров региональных организаций, лингвистов, исследователей Арктики и блогеров. Другое событие – форум «Экосистема Заповедный край». Он познакомит с культурой жителей Камчатки. В программе практические занятия по игре на бубне и этническим танцам, а также фестиваль единства народов. Направление единства поддержит и форум Ладога. Активисты вместе с экспертами разработают решения по развитию локальной культуры, ремесел и обычаев. А мероприятие «Арктика. Лед тронулся» развернется в Ненецком автономном округе. Предусмотрены эко-акции, деловые сессии, грантовый конкурс и строительство 9-метрового чума. Другим важным событием станет форум Добрина в Ханты-Мансийске. Здесь каждый сможет создать автор книгу сказок, объединяющую фольклор и традиции народов Сибири. И последнее. Донецкий академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева подготовил праздничную программу для югорчан ко Дню Победы. С 8 по 15 мая коллектив выступит в Сургуте, Ленторе, Лангепасе, Когалыме, Нижневартовске, Мегионе и Радужном. Концерты пройдут под управлением дирижера академического симфонического оркестра Московской филармонии Игоря Монашерова. Публика услышит произведения великих русских композиторов. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь Бородина», «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, «Пляску с Комарова» Мароха из «Снегурочки» Римского-Корсакова, а также фрагменты из «Ромео и Джульетты» Сергея Прокофьева и праздничные увертюры Дмитрия Шостаковича. Отмечу гастроли, организованные при поддержке Росконцерта. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Главное окружное радио.
6: Мне не нужно других. Мне нужно тебя. Так мое сердце волком воет и просит любви, и мне не нужно земли.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 7 мая, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 17, в Сургуте плюс 20, 23 градуса выше нуля в Нижневартовске и 27 градусов со знаком плюс в Тюмени. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Междуреченском, Лангепасе, Покачах и Радужном плюс 20, в Югорске и Советском плюс 14, 12 градусов выше нуля в Нягани, плюс 18 в Урае и Линторе. В Белоярском и Березово плюс 9, в Мегионе 23 градуса выше нуля, в Когалыме плюс 16. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 13, в Тюмени 17 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

танцевал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
7: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
11: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
10: Реклама – лишние расходы.
11: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
12: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: 7:48. Овны, старайтесь сегодня использовать все открывающиеся возможности, даже которые поначалу кажутся бесполезными.
1: Тельцы, звезды просят вас проявить искреннее желание разобраться в ситуации. Ваше внимание к деталям оценят по достоинству.
0: Близнецы, звезды советуют не показывать своего недовольства в новой компании. Многие могут неправильно это истолковать.
1: Раки, сегодня не ленитесь и старайтесь не откладывать планы. Об отдыхе подумайте потом.
0: Львы, сегодня необдуманные поступки не приведут к серьезным последствиям. Можете смело глупить.
1: Девы, помните, всегда хорошо там, где нас нет. Постарайтесь оценить все достоинства текущего положения
0: дел. Весы, сегодня не отказывайтесь от новых задач. Решая их, вы многому научитесь.
1: Скорпионы, звезды задолжали вам необоснованно хорошее настроение. Сегодня они вернут этот долг сполна.
0: Стрельцы, окружающие часто не решаются вам что-то сказать. Сегодня вы это почувствуете.
1: Козероги, этот день хорош тем, что дает реальный шанс исправить ошибки, допущенные ранее.
0: Водолеи, не откладывайте важное дело на неопределенный срок. Сегодня или никогда?
1: А рыбы, помните, не все, что кажется правильным, на самом деле верно. Не спешите с выводами.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7 часов 52 минуты. Так просто случилось, что гость уже в студии, но нужно сделать то, что нужно сделать. И, Коль, быстренько сейчас, что у нас?
3: Фразеологизм.
2: Фразеологизм, да, который нужно разобрать. Сегодня Фания, напомню, присылает нам эти фразеологизмы, поэтому, Коль, давай рассказывай.
3: Сегодня будет фразеологизм «Не гребень чешет голову, а время». Вчера его Фания нам прислала, и я на самом деле долго-долго разбирался, что же это за фразеологизм. И с первого взгляда некоторым людям понятно, что это о том, что когда человек стареет, так, это вина не гребня, не расчески, а вина времени. Ну, то есть волосы выпадают, он становится седым, ага, старым и все прочее. Но на самом деле, как я выяснил, в словарях это описывается вообще по-другому. Наши предки заложили в это выражение совершенно другой смысл. Здесь говорится о том, что если люди живут в ладу, прощают друг другу какие-то ошибки, ага, недочеты в жизни, какие-то там ссоры у них бывают, но они идут навстречу, просят прощения первыми и все прочее, то у них в жизни все ладится.
2: Ага. То есть...
3: И здесь нужно заглянуть в словарь. В словарь далее, он там не объясняет эту поговорку, потому что ему кажется, что все очевидно. Но на самом деле, если посмотреть на слово «гребень» в словаре далее, так, там есть определение, что это, ну, деревянный там или из другого, железный, например, предмет, который создан для того, чтобы вычесывать колтуны и различные грязь из волос. Вот. И эта задача не гребня, а второго человека, который находится с тобой, который принимает все тяготы и лишения семейной жизни.
2: Живем в ладу, получается, да.
3: И вот так, именно об этом этот фразеологизм, я вчера, когда прочитал, я огромное спасибо хочу сказать Фании за то, что она подкидывает нам такие классные фразеологизмы. Так. Я бы даже никогда не задумался, что есть второй смысл у такого, вот, на мой взгляд, вполне очевидного, на первый взгляд, фразеологизма.
2: А больше тебе скажу, я вообще впервые слышу этот фразеологизм. Ну и что, ребята, ну что, остается 6 минут до того момента, когда все узнают, кто же появился в нашей студии. Но, кстати, если же подключиться к нашей трансляции, уже можно, в принципе,
3: уже,
2: посмотреть. Но через 6 минут все начнется.
0: Утро начинается здесь. Йога.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре утвердили перечень предприятий для решения кадрового вопроса на Югре.

0: петербургских дорогах появилась ремонтная техника. Югорчане услышат произведения великих русских композиторов в исполнении Донецкого академического симфонического оркестра. В Югре определены 197 предприятий, которым будет уделено особое внимание в плане кадрового обеспечения. Список, утвержденный губернатором Русланом Кухоруком в ходе очередного заседания окружного правительства, охватывает системообразующие компании, участников национальных проектов и инвесторов. Это представители ключевых отраслей нефтегазовой, энергетической, транспортной, а также сферы здравоохранения и промышленности. Директор регионального департамента труда и занятости Роман Белкин пояснил, что перечень является гибким и при необходимости может быть скорректирован. Региональная дорожная сеть готовится к масштабному обновлению. В рамках плановых работ, проводимых компанией «Северавтодор», специалисты одновременно занимаются ремонтом как ключевых межмуниципальных магистралей, так и городских улиц. Особое внимание уделяется федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. На одном из ее участков, между 949 и 953 километрами, уже началось снятие старого покрытия с последующим устройством из износостойких слоев, призванных продлить срок службы дороги и повысить ее надежность. Параллельно с этим на трассе Игрим Нижние Нарыкоры дорожники приступили к двухлетнему проекту по восстановлению более 7 километров полотна. В этом сезоне здесь планируется фрезеровка значительной площади старого асфальта и укладка нового покрытия в два слоя. Помимо этого, будут проведены работы по укреплению земляного полотна и обочин. Не остались без внимания и городские артерии. В Югорске и Советском «Северавтодор» ведет ремонт почти 3 километров улиц. Завершение всех запланированных работ намечено на сентябрь. Югорчане вновь продемонстрировали свою солидарность, отправив значительный объем гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Груз, собранный активистами гуманитарного добровольческого корпуса из Ханты-Мансийска, Кагалы, Малынгипаса, Лентора, Нефтеюганска и Покачи, адресован как жителям новых регионов, так и нашим военнослужащим. С начала года это уже 11-я крупная партия, общая масса которой достигла 220 тонн. С учетом потепления особое внимание уделено потребностям бойцов. В этот раз в числе отправленного влажные салфетки и емкость для питьевой воды, а также традиционно востребованные канистры для топлива, дизельные генераторы, автопокрышки и запчасти для техники. Комментирует заведующая региональным складом автономной некоммерческой организации «Гуманитарный добровольческий корпус» Людмила Дитус.
1: Отправляем 2 фуры, 40 тонн. Сюда входят адресные посылки, более 1500 штук, госпитали, медикаменты, средства гигиены, постельное, подушки, одеяло. Это всегда востребованный груз гуманитарный. Отправляем продукты для приготовления горячего питания. Колеса адресные, квадроцикл, прицепы, канистры, бочки под воду, под солярку, тоже адресно.
0: И последнее. Донецкий академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева подготовил праздничную программу для югорчан ко Дню Победы. С 8 по 15 мая коллектив выступит в Сургуте, Ленторе, Лангепасе, Кагалыме, Нижневартовске, Мегионе и Радужном. Концерты пройдут под управлением дирижера академического симфонического оркестра Московской филармонии Игоря Монашерова. Публика услышит произведения великих русских композиторов. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь Бородина», «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, пляску с «Комароха» из «Снегурочки» Римского-Корсакова, а также фрагменты из «Ромео и Джульетты» Сергея Прокофьева и праздничные увертюры Дмитрия Шостаковича. Отмечу гастроли, организованные при поддержке Росконцерта. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
2: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства. Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
2: Здесь. Радио Югра.
4: 8:05. 7 мая. Сегодня четверг. День праздничный. Николай Вдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: На связи огромная нефтяная, таежная, любимая наша земля. От Кандинских болот до Самотлорских вышек. Но, ребят, такого еще не было. В этой студии впервые зазвучит голос человека, который уже почти 2 года управляет всем этим мощным, непростым и таким родным регионом. В студии кто бы мог подумать, кто это?
5: Неожиданно.
4: Итак, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югра Руслан Николаевич Кухарук. Руслан Николаевич, доброе утро.
6: Доброе утро. Итак, я рад сегодня быть здесь у вас в гостях. Спасибо большое за приглашение. Очень, мне кажется, символично, что ваш профессиональный праздник вас с праздником, с Днем радио. И, конечно, всех радиослушателей поздравляю с этим замечательным праздником.
4: Спасибо вам огромное, спасибо, Руслан Николаевич. Очень приятно. Конечно, мы пригласили вас сегодня с утра самого, потому что мы знаем, вы как солнце, а возможно, даже раньше солнца встаете.
6: Так, давайте, не надо. На солнце одно в стране.
4: Я имею в виду, встаете раньше, возможно. Кстати, вот утро губернатора, как оно начинается? Вот у меня в 5:30. О, Николай, чуть пораньше, у него 4:30. Собака. А, да. Да. А вот утро губернатора.
6: В 6:30 я встаю, подготовка к очередному дню, выезжаю на работу в 7:30, без 15:08. Вот мы сегодня про радио говорим. Да. Ваш эфир у меня всегда звучит в моей машине, когда еду и слушаю обязательно. Слушайте. Попадаю как раз на ваше шоу, когда вы объясняете новые интересные фразеологизмы, устоявшиеся фразы. Угу. Многие, ты знаешь, что они означают, но откуда они взялись, вот это прямо всегда интересно послушать, и так обогащаешься. Очень на 8 блок всегда успеваю застать, и потом наша пресс-служба узнает от меня, что а почему мне рассказали про эту замечательную новость, если она была вчера, а как бы в эфире мы не поделились с нашими радиослушателями. Поэтому я думаю, что все многие говорят, ну что за радио такое, надо максимально наполнять тем, что интересно людям, радиослушателям. Ну вот так вы нам помогаете,
4: конечно,
6: работать.
4: Конечно, мы очень стараемся действительно все это
5: все
4: делать.
5: Для этого делаем,
4: конечно,
5: да.
4: Мы действительно.
5: Мы рано встаем, на самом деле, я вот говорю, в 4:30, пока с собакой погуляю, уже какие-то новости. В автобусе чего-то наберешься, и со свежечка получается.
4: В автобусе, да.
5: Ну да.
4: Хорошо, ладно. Так.
5: Сейчас на самокате гоняю в последнее время. А вы сами водите автомобиль?
6: Нет, ну, конечно, на работу езжу на служебной машине, но люблю и самостоятельно тоже поездить. Это бывает выходные. Ну, где-то, когда удается несколько дней выкроить, то я, в принципе, люблю и даже вечерком будет по Ханты-Мансийску проехать. Замечательный город. Где-то проедешь, посмотришь, приостановишься, что-то посмотришь, то, что нужно по работе.
4: Ну вот, что касается вождения автомобиля, я хочу сказать, что я-то такой, знаете, водитель, но не очень с большим стажем, но и тем не менее, я люблю дальние дороги. Когда вот едешь, и когда ты понимаешь, что вот меняется природа,
5: пейзаж.
4: Да, пейзаж меняется. Когда, скажем, едешь в сторону Сургута, одна природа. Когда едешь в сторону Нягани, совершенно другая природа. И вот что касается музыки, мне нравится, когда, знаете, ну такая вот чуть-чуть пободрее, что ли, чуть-чуть погромче. Вот если говорить о музыке, которая звучит в машине, когда вы один за рулем, это что-то такое туц-туц или это вот, ну не знаю, но что-то, наоборот, расслабляющее?
5: Лирическое, спокойное.
4: Да.
6: Ой, вы знаете, вообще несколько так тоже про историю, наверное, и радио Югра, и нашего региона, и про немного моей личной истории. Я помню раньше, когда уже переехал из Урая в Тюмень, когда закончил образовательное учреждение, Тюменский госуниверситет, юридический факультет, остался работать в Тюмени, родители жили еще в Урае. И часто вот как раз вот это наслаждение от дороги дальней, всегда его ощущал. Когда-то мы ездили, потому что не было горноправдинской дороги, нужно было такой большой круг, потом через горноправдинск, потом по зимнику бывало тоже на Урае напрямую уходили. И, конечно, всегда в машине радио. Но что было интересно, ну не всегда, когда ловило. Ну, что было интересно, прямо меня на самом деле тогда потрясло. Ехал как раз в сторону Сургута, и знак на таком желтом фоне, радио Югра, и были указаны как раз координаты, вот, где ты можешь на эту станцию настроиться. Но на самом деле это меня потрясло, потому что очень многих моих друзей, знакомых, которые встречали такие знаки в Югре, говорили, что ничего себе, есть свое радио и есть такой дорожный знак. Тогда это было что-то такое необычное, но мне кажется, очень многих действительно это такая фишечка зацепила, очень многие подсели еще с тех времен на радио Югра, и когда я вернулся, уже, как вы правильно сказали, практически 2 года назад, в родную Югру работать, на самом деле просто было очень приятно вернуться к этой радиостанции, слушать те песни, которые на самом деле создают то настроение, вот которое вы сказали, вот, что бы хотелось тебе слушать, вот хотел бы слушать музыку, те песни, которые звучат на радио Югра, потому что это и русский рок, это где-то и такая лирика, это где-то там 90-е, 2000-е, вот, ну, собственно говоря, и современные тоже у вас песни есть, поэтому все то, что хотелось бы слышать в душе, то и слушаю я и в машине, и собираюсь волну такую где-то подстраивать, либо где-то записываю, либо где-то что-то у себя сохраняю на телефоне, то, чтобы потом можно было прослушать уже, когда нет сети.
5: Нам вообще рассказывали о том, что есть вот места где-то, заимки какие-то в лесу, избушки, где не ловит ни интернет,
4: ничего,
5: ни никакая другая радиостанция, только радио Югра. И вот ребята говорят, что
6: радио Югра практически как мессенджер Макс.
4: Да, берет везде. Мы продолжим.
6: Немного рекламы нашего мессенджера национального.
4: Продолжим разговор через несколько минут.
2: Радио Югра.
7: Утро начинается здесь.

0: Радио Югра.
1: 8:13. Мы продолжаем праздничный разговор. Я напомню, у нас в студии Руслан Николаевич Кухарук. Руслан Николаевич, еще раз доброе утро.
2: Еще раз доброе утро.
1: Давайте продолжим. Раз уж мы так клево начали про дороги, про автомобили. Мое любимое вождение автомобиля. Я правда очень это люблю. Вообще, надо сказать, что Югра это такой огромный регион с непростой, надо сказать, логистикой. Вот можете сейчас сказать нам, как идет развитие транспортной сети, да, и какие ключевые какие-то дорожные проекты сейчас в работе, и, собственно, на каких участках в ближайшие годы можно ждать новых трасс или реконструкций?
2: Ну, вы правильно сказали, большая территория нашей Югры, конечно, перед нами стоят серьезные задачи, и транспорт называем не только автомобильный, в том числе и воздушный, и водный. У нас сегодня практически 2/3 населенных пунктов без круглогодичного автомобильного сообщения. Но вместе с тем, конечно, автомобильные дороги мы развиваем, это наш приоритет, и все то, что касается федеральных трасс, мы отрабатываем с Росавтодором, с коллегами, которые сегодня обязаны содержать нормативное состояние автомобильной дороги в федеральной собственности находящейся. То, что касается наших региональных дорог, это, конечно, наша зона ответственности. Здесь мы ежегодно выделяем средства для того, чтобы содержать их в нормативном состоянии, и местная сеть дорог, муниципальные дороги в городах, между населенными пунктами. Это тоже приоритет, который, по большому счету, наверное, большей частью для большинства людей, которые не пользуются междугородным транспортом, которые не ездят в далекие путешествия на автомобильном транспорте личном, конечно, осознают и впечатление создается, а как вообще с дорогами у тебя и вообще в регионе, потому какие дороги в муниципалитете. Вот это, наверное, было для нас ключевым в прошлом году, чтобы вот очень масштабно пройти и программу по капитальному ремонту, по строительству автомобильных дорог вывести совершенно другой уровень. Ну, это, собственно говоря, говорят показатели. 319 километров автомобильных дорог, региональных, муниципальных трасс мы в прошлом году построили, привели в нормативное состояние. Это позволило нам войти в тройку лучших регионов в стране по как раз соответствию нормативному состоянию объектов дорожного хозяйства, улично-дорожной сети, городских агломераций, региональных дорог. Этот показатель Минстрой и Минтранс всегда мониторят, поэтому показатели оценивают, насколько сегодня успешно развивается субъект, поскольку мы понимаем, что без транспортных артерий невозможно другое развитие всего того, что связано с другими сферами экономики. Ну и для нас, конечно, было важно, чтобы жители и в Ханты-Мансийске, и в Сургуте, и в Нижневартовске, и в небольших населенных пунктах почувствовали вот эти качественные изменения. Я думаю, что многие видели, большая масштабная кампания строительная по дорожным работам велась в Ханты-Мансийске, многие даже писали, что вот там перекрыли, закрыто, тут закрыто, там ремонтируют. Но, мне кажется, большинство как раз с пониманием относилось, что зато мы получим качественную уличную-дорожную сеть. Глава города Ханты-Мансийска Максим Павлович Ряшин говорил о том, что Руслан Николаевич, ну, сопоставимо с 10-летним периодом выполнения работ. Поэтому для нас было, конечно, важно это. И по Сургуту мы также прошли. Максим Николаевич Слепов также отмечал о том, что жители по многим районам города давно уже ждали либо не только качественного ремонта, но в том числе и строительства новых дорог. Вот сегодня мы эту кампанию продолжаем. На старте уже порядка 160 километров дорог у нас в старте. Сегодня уже отторгованы большинство контрактов на выполнение таких работ. Ну, традиционно мы в рамках текущего года еще где-то добавляем объем. Но еще раз повторюсь, для нас было как раз принципиально в прошлом году прямо массово пройтись, ну, собственно говоря, нарастить все то, что на протяжении нескольких лет так не совсем уделяло внимание именно муниципальным дорогам. Для нас было принципиально помочь муниципалитетам. Мы понимали, что самостоятельно они не справятся, поэтому региональные средства были направлены в бюджеты наших муниципальных образований. Вместе с главами мы смотрели ту самую приоритетность, определяли те дороги, которые должны войти в ремонт, и это сделали. В этом году мы также будем уделять внимание и нашим трассам региональным, если так вот коллеги, которые нас слушают, радиослушатели и водители. Трассу продолжим Нижневартовск-Радужный, приводить в нормативное состояние. Нягань-Приобье, здесь тоже отрезок 20 километров практически. Важная артерия, которая связывает город с поселком Нижневартовск, Стрижевой, в направлении Томской области. Мы тоже получали обращение. 11 километров там должно быть приведено в соответствие. Подъезд к городу Сургут, ремонт трассы Север, у нас 5,5 километров отрезки дороги Сургут-Когалым, 23 километра. Мы в прошлом году тоже масштабно как раз рядом с Когалымом большую часть сделали. Это было вообще просто одно из, наверное, таких очень, не то что плачевных, а прямо таких кричащих было мест на территории, на отрезке как раз дороги Сургут-Когалым. И многие годы жители про нее именно говорили, писали. Там было большое количество аварий, вообще попадало в аварийную ситуацию этот отрезок дороги. Мы ее привели в нормативное состояние, очень было принципиально, чтобы нефтяник это сделать, мы тогда именно так старались. Ну и, конечно, по городам продолжим работу, по Сургуту, по Нефтеюганску, по Нижневартовску, по другим нашим муниципалитетам, по Нефтеюганску у нас тоже есть вопросы. Мы вот недавно буквально были с рабочей поездкой, выездное заседание правительства проводили, тоже обсуждали, в том числе, планы по выполнению дорожных работ.
1: Ну, я хочу сказать, что вот то, что касается дорог автомобильных, я не могу там сказать, что я очень много проездила, но и по округу езжу, и понимаю, и что...
3: По Ханты-Мансийску,
1: понятно, я имею в виду в других городах. городах. Часто там езжу в Екатеринбург, у меня мама в Екатеринбурге живет, в Тюмень, там, да, в Тобольск. И я хочу сказать, что у нас крутые дороги. Ну, то есть ты едешь и понимаешь, что тебе и безопасно, тебе и приятно, тебе и мягонько, тебе и тихонько.
0: Мягонько,
1: в общем, ну, слушай, как человек, который водит автомобиль, я хочу сказать, что это действительно очень важно, когда ты понимаешь комфорт.
2: Даша, я на самом деле тоже часто езжу по нашему субъекту, не только перемещаясь на вертолетах, на самолетах, в командировке, но в том числе на наших дорогах, на машине переезжаю, большей частью это Нефтеюганск, Сургут. И, конечно, есть отрезки дорог, которые требуют приведения на рутинное состояние. Это в том числе есть и федеральные трассы. Мы здесь с нашими коллегами отрабатываем. Сегодня в планах трехлетку мы включаем, в том числе ремонт автомобильной дороги, которая находится на территории нашего региона, но находится в федеральной собственности. Знаю, что многие обращения как раз поступают именно по этим отрезкам, особенно когда в отпуска люди едут. Но этот вопрос на контроле. Я надеюсь, что нашими коллегами из федерации мы этот вопрос в ближайшую трехлетку решим.
1: Прекрасно, все будет. Мы продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь.

0: Радио Югра.
1: 8:21. Мы продолжаем разговор. Руслан Николаевич Кухарук у нас в студии. И я хочу, знаете, Руслан Николаевич, выразить особую благодарность всем причастным, особенно тем людям, которые убирали этой зимой снег. Это было что-то невероятное. Его было много, но его было незаметно. Да. Это я сейчас как водитель говорю, когда ты понимаешь, что ты едешь в безопасности.
2: Да не только водитель, и пешеход. Я во дворе просто выходишь. На самом деле, навалом снега выпало очень в этом году, но по городу это было незаметно.
3: Ну, зима была снежная, здесь действительно, да. На самом деле, можно по всем по многолетним оценкам всегда посмотреть. Зима была снежная, особенно всегда это отмечают и дорожные службы, и те, кто убирают снег во дворах. Действительно, мы такой стандарт ввели для всех муниципалитетов, особенно для крупных городов, Ханты-Мансийск как столица, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск. Коллеги знают, главы муниципалитетов, мое требование на протяжении уже 2 лет работы о том, что все-таки нужно снег убирать не только прометание проезжей части, но в том числе и прибордюрную зону нужно убирать, если ты претендуешь на столичный город, если ты претендуешь на крупный город не только Югры, Тюменской области, а всей страны, то, конечно, нужно сделать так, чтобы он соответствовал этим требованиям. Поэтому коллеги знают, что все-таки уборка прибордюрной зоны, снега, не только отвал, грубо говоря, убирать до отвала, но в том числе в целом под бордюр. Это принципиальная история, это, наверное, такой стандарт качества. И коллеги уже, мне кажется, в этом году, несмотря на обильные снегопады, все-таки этот стандарт старались реализовывать. Вместе с тем, конечно, большое количество обращений также было. Ежедневно поступали и в мой аккаунт, и в социальные сети правительства, и глав муниципалитетов. Мы, кстати говоря, на каждом заседании правительства разбираем все то, что попадает в социальные сети. Центр управления регионом мониторит все социальные сети, темы, которые вызвали наибольший резонанс, попали в нашу региональную, федеральную повестку, да и даже просто обычно проблемы где-то уже перед объектом здравоохранения, перед школой. Все попадает, и главы на обратной связи нам говорят, как они прижали ту или иную проблему. Еженедельно мы все то, что есть, прямо скрины выводим на экран большой и разбираем всем правительством вместе с главами. Поэтому, конечно, всегда работа будет и у глав, и у губернатора. Вот, поэтому... Но стараемся здесь, конечно, этот вопрос все-таки вывести на более качественный уровень.
2: Мелких проблем не существует для вас, насколько я понимаю.
3: Каждая проблема, каждый вопрос важен.
2: Ну вот по поводу того, что весна сейчас здорово, снег уже практически весь растаял, но это такой период, когда вот еще навигация вроде как не открылась, и я как представитель отдаленных, труднодоступных территорий могу сказать, что это проблема.
1: Коля у нас
2: добраться до города, да, я уроженец Болчар, и ребята, земляки говорят, что это на самом деле проблема, либо водой, либо вертолетом. Вот как-то сейчас решается транспортная доступность вот таких труднодоступных районов?
3: Конечно. Ну, я вот уже говорил от сегодня о том, что у нас на самом деле большое количество населенных пунктов только летом водой, либо вертолетом, самолетом можно и добраться. И, конечно, для нас принципиально как раз история субсидирования, поддержки, запуска, в том числе наших водных артерий, маршрутов, которые идут по водным артериям. Понятно, в такой межсезонье, когда снег еще только ушел, еще навигация не началась, он по-разному, в зависимости от погодных условий, временной период занимает, но мы 28 марта уже начали у нас работу сюда на воздушной подушке, это как раз там, где по-другому вообще не добраться, вот, а полноценная навигация у нас уже начнется, вот, буквально, наверное, там, с 19-20 мая уже полноценно будут у нас курсировать все наши,
1: да, и метеоры, и линды,
3: да, и все остальные суда. С 28 марта у нас также уже запущены маршруты, вот, как раз, которые соединяют Троицу, Кышек, Нялина, Приях, вот по Болчару, я думаю, что чуть попозже, как раз уже в основную навигацию, вот, но у нас уже вот с конца апреля международный луговой мы уже запустили, но полноценно все наши внутренние рейсы, они, конечно, будут запущены по вот уже где-то середины, там, 20-х чисел мая. То, что касается наших вот постоянных вопросов, которые возникают от пассажиров, от тех, кто живут на этих территориях, о необходимости увеличения количества рейсов, да. Где-то о качестве данных судов. Мы целую программу вместе с нашим Север-Речлотом реализуем. Я думаю, что многие видели появляющиеся новые водные транспортные артерии, новые суда. Вот, и мы эту программу будем продолжать. Сегодня как раз разрабатываем наш план по дальнейшему обновлению и пополнению наших судов, которые будут этот вопрос решать. Ну и то, что касается авиаперевозок, здесь тоже немаловажная работа проводится регионом. У нас ежегодно серьезные средства, исчисляемые несколько миллиардов рублей, направляются на субсидированный рейс. Мы понимаем, что если будет экономически обоснованный тариф, то, конечно, ни один житель, большинство жителей не сможет воспользоваться как раз авиасообщением. Поэтому мы субсидируем рейсы и внутри населенных пунктов, внутри даже муниципальных образований, тот же Кандинский район, Березовский, Белоярский район. Вот, мы понимаем, что по-другому люди там не смогут просто добраться, как говорится, до большой земли. Вот, но мы субсидируем в том числе и рейсы между соединяющими города разными субъектами. Основное, конечно, направление — это Тюмень. Это был колоссальнейший большой запрос. И у нас добавилось в 2025 году большое количество рейсов, которые связали Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Урай, Нягань, Советский, с Тюменью. Прямо вот на каждой встрече, которую я проводил с жителями, вот все говорили: Руслан Николаевич, верните, поставьте нам рейсы на Тюмень. Причем, конечно, даже Ханты-Мансийск рейс был, но я порой бывал даже тоже, когда вот планировал свою поездку в Тюмень, в среднем где-то там раз в месяц, раз в полтора месяца, ну, не часто, скажем так, но даже вот выбираешь маршрут, и я один раз попал на 36 тысяч рублей. Вот, это что такое там? И пока стыковка через Москву была дешевле. Ага. Конечно, это на самом деле для многих было очень таким проблемным моментом, и мы, конечно, поставили тоже на субсидирование. Сегодня два раза в день, 7 раз в неделю самолет летает. Прекрасно. И возможность есть, конечно, там, за 6 там, с небольшим тысяч рублей долететь. Угу. Поэтому, ну, где-то есть там рейсы на Екатеринбург, 3 тысячи рублей стоит билет и так далее. То есть мы, конечно, здесь очень серьезную меру поддержки оказываем. Мы видим, как растет пассажирооборот. Это несколько десятков миллионов жителей пользуются как раз авиасообщением. Ну и то, что касается вот водного транспорта, наш приоритет. Поэтому, я думаю, полноценно уже, как мы говорили, с 20 мая будет функционировать вся сеть.
2: И вот по поводу того, что вы сказали, отличная новость, мне кажется, что пополняется, ну, штат, так скажем, судов речных. И в этом году, насколько я знаю, в помощь Николаю Пирогову плавполиклинике выходит святитель Лука.
3: Да, это уже классная тоже новость. Это уже, наверное, не столько сфера транспорта, сколько здравоохранения.
1: Да, но, тем не менее, вот. Это же все-таки
2: это
1: речная проблема.
2: Это тоже
1: речная
2: территория.
3: Да, я тоже, на самом деле, даже мы, когда у нас были дни Югры в Совете Федерации, мы рассказали о том, что мы вот новый такой теплоход трехпалубный построили, который изначально проектировался именно под специфику именно такого судна, которое будет оказывать медицинские услуги. Для нас, конечно, принципиально, чтобы даже для отдаленных территорий была возможность воспользоваться качественной медицинской помощью, причем это не только профилактический осмотр, это в том числе и высокопрофессиональное оборудование, медицинское оборудование, которое сегодня будет работать на те муниципалитеты, которые у нас сегодня удалены, где можно добраться. В общей сложности, действительно, этот запуск нашего судна нового «Святитель Лука», это будет как раз также 20 числа мая,
2: как раз
3: и Николай Берегов пойдет в одну сторону, и у него порядка там 45-49 населенных пунктов, и, собственно говоря, столько же у нас сможет посетить в этом году, в эту навигацию «Святитель Лука». То есть мы, собственно говоря, в два раза увеличим количество тех населенных пунктов, а, собственно говоря, возьму, ближе стала медицинская помощь для наших жителей. Около 36 тысяч жителей потенциально могут воспользоваться вот этим видом услуг в качестве услуг здравоохранения. Вот, поэтому мы специально нашему департаменту здравоохранения поставили задачу. Они за вот этот период, сам корабль был построен уже летом прошлого года, осенью он пришел сюда, оснастили вот всем самым современным оборудованием, и он уже в навигацию уходит, уже укомплектован врачами команда, и я думаю, что в ближайшее время на сайте департамента здравоохранения появится как раз и расписание, в какой населенный пункт, когда придет корабль тот или иной, какие будут специалисты, можно будет записаться. Понятно, что вода — это такая непредсказуемая история, где-то будет меняться, поэтому, в принципе, будут держать в актуальном состоянии это расписание.
1: Значит, я правильно понимаю, человек точно так же, как к нам в ОКБ, спокойненько, по талончикам записывается через там госуслуги или там...
2: Я много раз так делал.
1: Да?
2: Ты пользовался живой очереди, такой... Да, на Николай Пирогов я там был частый гость, мне там зубы делали.
1: Ничего себе, интересно.
3: Будет, да, это реализована возможность воспользоваться всеми мерами поддержки, которые есть, и всеми видами услуг, которые есть по здравоохранению. Могу, конечно, перечислить только некоторые, да, диагностические возможности, которые представлены. Это лаборатория, клиническая, биохимическая, бактериологический анализатор, рентген-кабинет с цифровым аппаратом, флюорографом, маммографом, стоматологический, лор-кабинет, кабинет офтальмолога, гинеколога, хирурга с перевязочной, электрокардиограф. Это я вот, мне коллеги из департамента здравоохранения дали. Можно еще дальше перечислить, нам эфира не хватит. Все то, что предоставлено как раз на этой современной судне.
2: Это как раз
3: то,
2: чего нет вообще абсолютно. Ну, как
3: это уникальный проект не только в нашем регионе, на самом деле в стране. Потому что многие эксперты говорят о том, что вот именно такая практика, которая есть у нашего региона, Николай Пирогов, ну и, собственно говоря, теперь новое современное судно, еще более оснащенное современным оборудованием, это просто аналогов такого в России нет.
1: Мы молодцы в этом плане, хочу сказать. Мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Йога.

0: Радио Югра.
1: 8:33, мы продолжаем разговор. Руслан Николаевич Кухарук у нас в студии. И, Руслан Николаевич, давайте вот от воды теперь к земле, что ли, перейдем, да? Строительный сезон.
2: По стихиям пробежимся,
1: да? Строительный сезон. Коротенький в Югре, ну, это надо понимать, да, особенности жизни у нас здесь. Поэтому понятно, что каждый год очень важно какие-то расставлять четкие приоритеты, да? И вот новые какие-то школы или какие-то детские сады, которые появятся в регионе в этом году, может быть, вы расскажете нам сейчас, да, на каких территориях планируют построить их в первую очередь?
3: Все верно. Строительный сезон у нас короткий, поэтому к нему нужно готовиться заранее. Это значит разработка проектной документации. Это значит, заранее нужно уже провести мероприятие по контрактованию. Сегодня у нас большинство наших заказчиков, это и управление капитального строительства региональное, это наши муниципалитеты, где заказчиками являются они. Эти мероприятия уже выполнили. И мы в этом году, если так говорить про приоритеты, наверное, всегда абсолютно в каждом муниципалитете, большей частью по Сургуту, звучат у нас вопросы по строительству объектов образования, а именно по школам. Угу. Вот, мы этот приоритет сохранили с прошлого года. В этом году мы 5 объектов образования планируем завершить, наши строители. Если по географии пройтись, это город Когалым, школа на 900 учащихся, высокой степени готовности. Я думаю, что она уже летом будет введена в эксплуатацию, и, собственно говоря, 1 сентября ребята пойдут в школу. Школа в Нягань на 1125 учащихся. Мы ее посещали даже два раза, где-то в начальном этапе ее строительства. Сегодня она строится вообще, в принципе, по контракту. Насколько помню, она у нас вообще в 2027 году должна быть завершена. Мы, строители, попросили, чтобы с учетом темпа входа строительства, который сегодня реализуется, ее можно реализовать. Боюсь, что до 1 сентября не успеют, но календарный год, скорее всего, смогут. И ребятки смогут в 27 году не с 1 сентября, а, возможно, со второго полугодия пойти. Ну, вот это, конечно, то есть, говорю еще раз, это уже сверхобязательно со строителей. Мы просто такую ставим перед ними задачу ускориться, получится, дай бог, раньше получит объект образования с бассейном, со спортивными залами. Как всегда, мы подходим здесь комплексно. Школа в Приобе, Октябрьский район, 300 учащихся, ну, такой долгожданный объект, многострадальный, как мы называем. У нас вот большая проблема как раз по долгостроям. Это, вот, наверное, не только на заседаниях Думы депутаты говорят, это жители пишут о том, что большое количество объектов, особенно по, опять же, я уже говорил, по Сургуту, да и по другим населенным пунктам, где зашли в стройку, оставились только на уровне фундамента, нулевого цикла, либо где-то там частично построили и бросили. Вот, тоже выгнали мы там подрядчика, который не справлялся, да, в Октябрьском районе. Да, это хороший такой, подобрал доброе слово с утра.
2: Можно
1: с утра. Но если плохо себя ведут, что нужно делать? Только выгнать.
2: Либо в угол.
3: Да, да, вот в угол тоже там прокуратура занимается со следственным комитетом, у них свои углы. Вот, поэтому здесь тоже мы подобрали уже в конце прошлого года нового подрядчика, надеюсь, то ускорится, мы им помогаем. Школу все-таки нужно уже довести до ума, ввести в эксплуатацию. Там тоже давно уже детки ждали, да и учителя, и родители новой школы. Надеюсь, что этот год станет как раз также годом, который пополнится этой школой в Приобе Октябрьского района. Нефтьюганская специализированная школа, вот я уже говорил, что были недавно в командировке рабочие в Нефтьюганске, посещали эту школу, тоже подрядчик там был предыдущий, к сожалению, не справился, хотя подавал надежду, но не смог. Там тоже, кстати, углы там, со стороны коллег правоохранительных органов занимаются, ищут для тех, кто не справился, и там еще другие у них были вопросы, не только по строительной части. Вот, мы сегодня тоже уже нового подрядчика завели. Завершат. Детки особые, требующие особого ухода, внимания со стороны и педагогического состава. И, конечно, там есть большое количество ребят, которые и родители, которые ждут эту школу. 1 сентября, я надеюсь, что мы ее откроем. Она такая интересная, с местами для размещения. Она как школа-интернат идет. Поэтому будем все делать для того, чтобы эта школа тоже была завершена, долгожданная. Я думаю, что она тоже будет радовать и учеников, и родителей. И у нас окружной лицей, Югорский физико-математический лицей, я думаю, что уже многие видели.
1: Объект, ну, конечно, уже красота такая, красота, видишь, да, и
3: да,
1: невероятно.
3: Объект уже введен в эксплуатацию, там сейчас работа еще продолжается по общежитию, поэтому я думаю, что тут уже сейчас идет наполнение всем современным оборудованием. Уникальная сейчас школа, вот уникальное оборудование, уникальное пространство. У нас вот уже коллеги приезжали, наши федеральные эксперты, коллеги, которые представляют партию «Единая Россия», вот недавно Владимир Владимирович Яков уже был с рабочим визитом, мы вот еще вот в высокой степени готовности себе показали. На самом деле люди, которые видели многие объекты в нашей стране, дают самые высокие оценки. Я надеюсь, что эти самые высокие оценки скоро дадут уже и ученики, и учителя, и родители.
1: А туда можно просто зайти? Я посмотреть, вот не ученица этого колледжа,
3: я думаю,
1: просто посмотреть.
3: Что-то типа открытых дверей, думаю, может быть, сделать. Потом, на самом деле, есть что посмотреть. Уникальное пространство, и спортивное, и образовательное, и для досуга. Да, скажите, я и СМИ, пропустите. Пресса. И по Сургуту, вот я говорил, что проблемы есть. Сегодня мы ряд объектов уже взяли в проектирование. Те, которые были как раз заброшены, те, которые были по концессионным соглашениям когда-то заключены, но к сожалению, не дошли до логического завершения. Сегодня концессии расторгнуты, поскольку уже видим, что никакого точно финала успешного там не будет. Ну, а то, что касается новых объектов, в этом году тоже постараемся все-таки порадовать жителей Сургута. Сегодня рассматриваем проект совместно со строительными компаниями, которые в эту историю уже тоже включились по микрорайону, где сегодня активная застройка идет. Я надеюсь, что тоже в этом году появятся новые объекты образования.
2: Угу. Вот, кстати, по поводу благоустройства городских территорий. В Югре 21, по-моему, апреля стартовало всероссийское онлайн-голосование, и от Югры уже 62 территории принимают участие. Вот расскажите о том, много ли югорчан успели проголосовать за эти объекты, и какие объекты уже удалось преобразовать, благоустроить?
3: Действительно, наверное, благоустройство — это более даже критичное направление в части выполнения работ в строительный сезон, поскольку стройку можно зайти, если теплый контур закрыл, то можно отделочно работу выполнять и в зимний период, в осенний период, а вот благоустройство тут точно, только комфортная погода, когда отошли грунты, когда погодные условия позволяют, здесь строительный сезон еще короче. И, конечно, не только, кстати говоря, в Югре, но и по всей стране стартовало всероссийское голосование на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Вот, уже многие годы в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», по поручению президента, кстати говоря, эта программа реализуется, Владимир Владимирович Путина, наверное, одна из самых полюбившихся жителям нашей страны и, конечно, нашего региона программа. Почему? Потому что есть возможность повлиять на будущее своего населенного пункта, крупного города, небольшого населенного пункта. Если ты проголосовал за ту или иную территорию, если больше голосов набрал именно этот проект, то, собственно говоря, в следующем году он уже будет благоустроен, либо создан. Вот это, мне кажется, живая история, которая показывает от сегодняшнего голосования до конкретной реализации в следующем году. Действительно, 62 территории в этом году пошло в голосование, 21 муниципалитет включился в этот проект, да, только по Ханты-Мансийску, там больше 10 проектов, это уже такая битва идет серьезнейшая. Вот мы недавно, когда было 1 мая, проходили по Центральной площади, общались с трудовыми коллективами, и ребята, волонтеры, которые рассказали о возможности проголосовать, там очень, кстати говоря, легко, по QR-коду можешь зайти, через госуслуги тебя отсылают к твоему муниципалитету, и выбираешь там, даже видно, сколько, за какой проект сегодня на текущий момент проголосовали. Поэтому можешь либо какому-то проекту помочь, либо еще больше докинуть голосов лидеру. Да. Вот. Ну и на самом деле уже многие годы эта программа действует. Мы в прошлом году большое количество таких объектов реализовали по всей Югре. Около 15 объектов было реализовано. В целом больше 60 было реализовано там территории общего пользования. Но именно в рамках вот, именно формирования комфортной городской, 15 городской среды, в 15 объектов было реализовано те, которые люди поддержали. Более того, по многим территориям не только голосуют по приоритетности, выставляют ранжирование, но в том числе и предлагают свои предложения, чем должна быть наполнена территория. Наверное, это лучшее подтверждение того, что в прошлом году 5 объектов, которые будут в этом году благоустроены, стали победителем всероссийского конкурса по лучшим проектам по малым городам и историческим поселениям. Минстрой проводит ежегодно этот конкурс, и впервые в истории 5 муниципалитетов Югры стали победителями. Ну, в этом году будут появляться такие объекты. Действительно, это совершенно по-новому. Не просто происходит обновление той или иной части города, я уже это говорил много раз. На самом деле, люди совершенно по-другому становятся отношение людей к той или иной территории и даже к своему муниципалитету. Просто перезагрузка сознания, что это у нас, начинают люди гордиться. Я уже говорил, там в Советском были, люди говорят, приезжайте, знаете, посмотрите на озеро Картопью, какая замечательная территория у нас есть. Да, хотелось бы, чтобы школы были новые, да, хотелось бы, чтобы дороги отремонтировали, пересели аварийное жилье. Но есть то, чем гордятся люди. Почему? Да. Потому что они предложили, они сказали, что должно быть там внутри. В Югорске приложили. В прошлом году уникальный парк, как раз победитель 24-го года, был в прошлом году реализован. Вот территория на улице Ленина, в центральной части города, просто изюминка украшений не только Югорска, Советского там района, всей Югры, но на самом деле уникальный проект, который действительно по достоинству был оценен экспертами с России. Тоже победитель позапрошлого года в Когалыме. Парк 50-летию, посвященный Когалыму. Территория здоровенная, уникальная. Дает возможность еще дальше наполнять. Ну, можно обойти, но если будешь на каждой застревать площадочке, то есть чем заняться несколько дней. Ну и еще раз повторюсь, в этом году у нас тоже большая масштабная программа тех проектов, которые победили в прошлом году, за которые люди голосовали. Кстати говоря, мы видим, что с каждым годом количество людей, которые проголосовали, увеличивается. Это значит, доверие растет у людей, что этот проект работает.
1: Мы продолжим разговор через несколько минут.
4: Утро начинается здесь. Йога.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 45 минут. Разговор продолжается. Руслан Николаевич Кухарук у нас в студии. И у Коли вопрос очень важный. Да. Он его готовил неделю.
2: Да не неделю, я его всю жизнь готовил практически, да. Буквально 13 лет мне осталось до пенсии. И я планирую вернуться в Болчары для того, чтобы рыбачить там на лодочке где-нибудь.
1: Нормально провести пенсию.
2: В общем, стоит ли мне на пенсию уезжать в деревню? Или все-таки лучше в городе остаться?
3: Слушай, по-моему, не скажешь, что вы собрались на пенсию даже через 13 лет.
1: Это он просто сегодня подбодрился маленько. Там всякие маски и все остальное. Да, причесался, в конце концов. Да.
3: На самом деле, ну, конечно, каждый человек выбирает тот город, тот населенный пункт, деревню, где ему комфортно и хорошо. Вот, и поэтому это, я думаю, что желание есть у каждого, и можно и в глуши себя чувствовать счастливым. Но мы делаем все для того, чтобы, вот мы сейчас говорили про городские территории, про благоустройство. Там, кстати, не только большие крупные населенные пункты, потому что небольшие населенные пункты охватывает программа по формированию комфортной городской среды. Еще одно есть направление, очень важное, называется инициативное бюджетирование. Mm-hmm. И по многим населенным пунктам, по небольшим, там, где живет там, до 1000 человек, там несколько сотен человек, видно, как создаются объекты городской среды, в том числе парки, скверы, маленькие площадочки, спортивные площадки для отдыха, мемориальные зоны. Вот мы в преддверии праздника нашего Великого Дня Победы тоже многие объекты посещали. Ну, просто как с каким вниманием создаются эти объекты, предложены самими жителями. Сами жители потом говорят, это наш объект, его потом совершенно по-другому содержат. Поэтому и для наших небольших населенных пунктов, для деревень создаются комфортные условия. И там мы также приходим с детскими садами, со школами, ФАПы строятся. Понятно, что не вся полностью инфраструктура там уже представлена, которая есть в крупных городах. Угу. Для этого мы как раз и говорим о том, что развиваем транспортное сообщение. Ну, а то, что касается в целом природы, конечно, это наше богатство. И сегодня многие приезжают именно для того, чтобы отдохнуть. Но Сергей Петрович Маненков, глава Белоярского района, всегда показывает на своем личном примере, как классно отдохнуть на своей территории в небольшой заимочке, да, в небольшом населенном пункте. Поэтому я думаю, что, конечно, если есть такое желание, то и там будет комфортно, хорошо проводить время.
1: Еще, знаете, что хочу сказать? Нам поступают вопросы, точнее, не нам, а вам поступают вопросы. Давайте так, все вопросы, которые вам поступают, Руслан Николаевич, мы все эти вопросы вам переадресовываем.
2: Перепишем от руки.
1: Да, хотите, от руки перепишем.
3: Да, я просто немного поделюсь таким секретиком, пока играет музыкальный пазл. Мы не только слушаем, вот, например, сейчас «Браво Сюткина», а и «Югорскую долину», и другие замечательные песни. Да. Вот, мы в том числе обсуждаем, и как раз Дарья мне говорит, Руслан Николаевич, вот еще такой вопрос поступил про дорогу, про авиасообщение. Конечно, я попрошу вас все вопросы, которые поступили в эфире, и, возможно, еще, которые сегодня поступят уже после того, как я уйду из студии. Мы обязательно их все отработаем. Mm-hmm. И если есть обратная связь, то обратную связь дадим. Если нет, то тогда разместим на каком-то вашем сайте.
1: Важный вопрос. Подготовка к самому главному празднику страны буквально вот через парочку дней. Как Югра готовится к этому празднику? Мероприятия, которые в регионе запланированы? Может быть, какие-то особенные инициативы, которые в этом году станут новой традицией, что ли? Да.
3: Слушайте, ну, конечно, самый главный священный праздник в нашей стране, абсолютно для каждого жителя, независимо от возраста, это, конечно, День Победы. Священный праздник, к которому мы готовимся всегда, заранее. Вот, более 700 мероприятий уже сегодня запланировано, в региональные, муниципальные планы вошли, будут проводиться и в школах, и в детских садах, и на улицах, площадях наших городов и поселков. Многие проекты, которые войдут в культурную программу, и, несомненно, этот год, вот, несмотря на то, что прошлый был юбилейный, 80-летие Победы мы отмечали, 81-я годовщина также будет отмечена очень широко, масштабно, и дотянется абсолютно до каждого. Но самая главная история не только праздники, не только вот веселье, не только концерты. Самое главное быть рядом с теми людьми, которые нам подарили свободу, которые нам подарили жизнь, которые защитили нашу страну более 80 лет назад. Конечно, поэтому приоритетная самая задача быть с нашими ветеранами. К сожалению, все с каждым годом становится меньше и меньше. Но здесь мы говорим и об участников Великой Отечественной войны, и о тружениках тыла, и о узниках концлагерей. И у нас категория, которую мы ввели в нашем регионе, отдельную категорию, следующую, которая сегодня рассчитана на меры поддержки дополнительно, это дети войны. Вот. Поэтому, конечно, самая принципиальная задача, которая для нас стоит, быть рядом с нашими ветеранами. Сегодня у нас действует 15 мер поддержки в нашем регионе, которые адресованы как раз старшему поколению и людям, те, кто нам победу подарили и подарили мир всему миру. Вот. Поэтому это ключевая история. В прошлом году мы сделали так, чтобы не просто приходил соцкоординатор, представитель наших учреждений социальной защиты, но в том числе, чтобы приходили представители органов власти, приходили не просто глава, замглавы, руководитель департамента, губернатор, приходили вместе с детьми, вместе с движением первых, сделали так, чтобы вот этот визит, он был своего рода таким праздником, где пообщаться и узнать о том, что волнует сегодня наших ветеранов, что необходимо помочь им, помочь по хозяйству, еще какие-то вопросы бытового характера, что необходимо сделать на сопровождение, помимо того, что входит в общий вот этот перечень мер поддержки. И мы попросили, договорились с движением первых о том, что вот каждая такая встреча, она должна стать не просто личной такой истории, очень приятное общение конкретного представителя движения первых наших учеников, которые приходят к ветеранам, потом на классном часу, в разговорах о важном, нужно поделиться своими одноклассниками вот этой встречей. На самом деле такая очень хорошая волна, и в этом году мы эту практику продолжим. Вот. То, что касается шествий, несомненно, в каждом муниципалитете, я думаю, что каждый может зайти на сайт, увидеть, когда, в какое время будет проходить. Вот. Движение «Бессмертный полк», которое объединяет миллионы не только жителей Наштарина, но и всего мира, и в онлайн-формате мы делаем, кстати говоря, телерадиокомпания «Югра» активно многие годы включается в эту программу. Вот,
1: у нас потрясающая тоже затея, да, вот, да, с онлайн этим шествием. Потрясающая идея, как мне кажется, так?
3: Поэтому большая праздничная программа предполагается, но, я говорю, самое ключевое для нас — это все-таки быть рядом с теми людьми, кто нам эту победу подарит.
2: Да, совершенно верно. И в преддверии 9 мая есть еще, помимо Дня радио, еще один праздник, о котором мы знаем.
1: Да.
2: Завтра, Руслан Николаевич, вы отмечаете свой день рождения.
1: Да, искренне мы знаем,
2: поздравляем
1: это, да,
2: вас.
1: Конечно, наши поздравления.
2: С наступающим,
1: да,
2: днем рождения.
3: Спасибо.
2: Да. И как планируете праздновать? Есть ли какие-то ритуалы, планы на этот день?
3: Неудобно, конечно, после такого вот великого праздника говорить про свой личный. На самом деле, вот как-то еще с детства. Все-таки для меня самый главный праздник, как, наверное, для всех жителей нашей страны,
1: 9 мая,
3: это День Победы. Вот еще с детства как-то я воспринимал этот праздник, что это как будто бы что-то такое, то, что ассоциируется все-таки с этим праздником, с весной, с ветеранами, вот с таким единением людей. И вот, вы знаете, так работа привела к тому, что вот этот свой личный праздник я всегда провожу не столько на работе, сколько среди людей. Это ключевое, мне кажется, вообще вот такое осознание, переосознание, пересмысление своего личного праздника, как тот праздник, когда вся страна живет самым главным праздником. И уже многие годы, еще работая в Тюмени, сегодня уже здесь, в Югре, все-таки повестка наполнена 8 мая тем, чем живет вся страна. Mm-hmm. Мы возлагаем цветы к памятникам и обелискам, кстати говоря, в рамках тоже вот этой работы, подготовки к Дню Победы. 377 объектов от мемориальных комплексов, памятников, стел на территории нашего региона. Была ключевая задача, чтобы все органы власти привели, соответствующие службы привели их в нормативное состояние. У нас есть волонтеры, которые нам помогают, отмечают как раз те места, где требуется вот где-то снег убрать, где-то подготовить территорию, где-то что-то такое после зимы нужно привести в соответствие, где-то отмечается необходимость вообще проведения таких ремонтных работ. Ежегодно большое количество людей, жителей нашего округа, включаются в эту работу, не только специализированные службы, но и добровольцы, волонтеры к этой работе подключаются, представители трудовых коллективов. За это слова благодарности всем нашим землякам, за то, что они сегодня помогают сохранять историю, которая сегодня является очень важным. Важным в деле сохранения памяти, исторической правды. Это очень правильная и самая главная наша миссия. Ну, а то, что касается личного дня рождения, вот у нас уже такая традиция здесь, в Югре, сложилась. Поздравляю наших ветеранов, которые родились тоже в этот день. Вот завтра тоже...
1: Тоже пойдете.
3: Тоже пойду, тоже поздравлю. Вот. Ну, конечно, та повестка, которая все-таки связана с 9 мая, подготовка к нему, она основное время занимает. Вот. Поэтому вот так интересно. С детства еще ассоциация моего дня рождения с самым главным праздником нашей страны, она сегодня уже переросла в рабочую вот эту повестку.
1: Традиция такая,
3: которая,
1: клевая, на самом деле.
3: На самом деле, да, она просто столько энергии, столько сил дает. Поэтому спасибо огромное за поздравления. Завтрашний день. У нас, кстати, короче, завтрашний день тоже будет интересный. Финал, точнее, этого дня.
1: Финал
3: будем, будем болеть еще за наших хоккеистов. Завтра
1: конечно
3: очень ответственная игра.
1: Как борются ребята, это удивительно. И самое главное, что они будут дома играть. Это здорово, можно прийти и поболеть.
3: Да, были в одной шабе уже от финала. Будем завтра болеть, будем
1: очень
3: завтра
1: наша...
3: поддерживать и помогать нашим ребятам.
1: Я считаю, что наша поддержка, конечно, необходима. Вся Югра должна в едином порыве.
3: Конечно,
1: не знаю, включить телевизор, те люди,
3: история,
1: которые не могут, да,
3: да,
1: а приехать сюда в арену, конечно, должны поддерживать, потому что это важный матч,
3: конечно,
1: действительно. И знаете, что я хочу сказать? Вот 7 мая сегодня, это День радио, это наш праздник.
3: Точно.
1: И вообще, надо сказать, что в праздник классно дарить подарки тем, кто...
2: А не принимать их, да.
1: И у нас для вас, Руслан Николаевич, есть подарок.
3: Так, подождите, я сначала должен был свой подарить, мы договорились, что чуть в перерыв я вам его подарю. Ваш сегодня праздник.
2: Тот мой главный.
3: Договорились.
1: Сначала мы вам, потом вы.
3: Хорошо.
2: У нас, на самом деле, небольшой подарок, но...
1: Но и тем не менее.
2: Да.
1: Руслан Николаевич, мы дарим вам классный приемник, который, конечно же, настроен на волну радио Югра. Естественно, здесь классный звук, он потрясающе смотрится в любом интерьере.
3: Шикарно.
1: Поэтому примите
3: спасибо,
1: от нас
3: спасибо
1: этот
3: огромное
1: подарок.
2: Вы слушаете нас в машине, теперь сможете слушать и в кабинете.
3: Да, замечательно. Вот даже вот сейчас нас фотографируют, покажем. Ну и те, кто смотрит в прямом эфире,
1: трансляцию, могут все это увидеть.
3: Замечательный подарок. Действительно сделан очень стильно, классно. Причем здесь даже, знаете, что еще есть? Здесь даже есть антенна, соответственно, это радио прям классическое.
1: Конечно.
3: Это не... Это не радио, которое через интернет, да?
1: Но его можно, это тоже так, есть.
3: Можно и так, можно и так. Спасибо, и так. Классный подарок. Да. Я вам тоже подарю подарок, но сейчас в эфире уже не будем, мы договорились, что хорошо, после ладно. Эфира. Ага. Но это потом. Подарочек, который связан с нашим регионом.
1: Прекрасно.
3: С нашим символом. Символ, в том числе, нашей команды.
1: Отлично, слушайте, это здорово, окей, да. Руслан Николаевич. Спасибо вам за то, что вы пришли в этот праздничный день. Вам всего хорошего. Очень надеемся на то, что это не последняя наша с вами встреча. Вообще не знаю, мне понравилось. Мне было здорово, мне понравилось.
2: Мне тоже очень. Что вы еще к нам придете.
3: Да, мне тоже очень понравилось. Спасибо огромное за приглашение. Такой драйвовый эфир. Это всегда прямой эфир, это всегда вот самое классное, это прямой эфир. Потому что любая запись, перезапись, у тебя есть возможность на второй дубль, что называется. А здесь ты вот в прямом эфире, значит, раскрываешь, значит, от сердца все идет, да. От души. Поэтому вот именно так я это время с вами этот час провел. Спасибо огромное, Даша, спасибо огромное, Николай. Приятно очень лично познакомиться. Я с вами знаком уже давно, как говорится,
1: класс.
3: Да? Но на 50%, класс. Да, я вас знаю, вы мне нет. Вот, честно, да. Лично познакомиться, потому что я каждое утро начинаю с вас.
1: Спасибо вам большое еще раз.
3: И, отлично. Конечно, обязательно. Но на 50%, класс. Да, я вас знаю, вы мне нет. Вот, честно, да. Лично познакомиться, потому что я каждое утро начинаю с вас.
1: Спасибо вам большое еще раз.
3: И, конечно, обязательно постараюсь еще прийти.
1: Обязательно.
3: У нас будет встреча

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Югре вновь обсудили развитие цифровых технологий. На югорских дорогах появилась ремонтная техника. Сегодня в муниципалитетах округа стартует уникальная патриотическая акция. Югра активно формирует свое цифровое будущее. В Ханты-Мансийске состоялось заседание профильной комиссии, где обсуждались как текущие успехи, так и планы. Губернатор Руслан Кухарук отметил, что сегодня наш регион занимает лидирующие позиции в стране по цифровой трансформации, и эта работа будет продолжена. Югорчане уже активно пользуются 82 информационными системами, созданными для их удобства. Важным шагом стало участие нашего округа в федеральном пилотном проекте по внедрению национального мессенджера МАКС. На этой платформе успешно функционирует полезные сервисы. Например, через чат-бот МФЦ за первый квартал текущего

0: текущего года более 30 тысяч человек смогли записаться на прием. А виртуальный ассистент Вика еженедельно помогает десяткам тысяч югорчан попасть к врачу и с телемедицинскими консультациями. Победа проекта «Этнопортал» на национальной премии Рунета подтвердила успешную работу по сохранению и популяризации языков и культуры коренных народов Севера, делая их доступными для широкой аудитории. Особое внимание на заседании было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. В минувшем году введено 7 новых мер поддержки, а их общее количество достигло 36. Регион внедряет проактивный подход, уведомляя граждан о возможности получения поддержки через личный кабинет госуслуг. Для ускорения процесса подтверждения статуса военнослужащих налажена прямая связь с Минобороны, что исключает необходимость сбора лишних справок. В планах на год текущий – разработка цифрового профиля гражданина, который сделает культурную жизнь Югры более персонализированной. Региональная дорожная сеть готовится к масштабному обновлению. В рамках плановых работ, проводимых компанией «Северавтодор», специалисты одновременно занимаются ремонтом как ключевых межмуниципальных магистралей, так и городских улиц. Особое внимание уделяется федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. На одном из ее участков, между 949 и 953 километрами, уже началось снятие старого покрытия с последующим устройством износостойких слоев, призванных продлить срок службы дороги и повысить ее надежность. Параллельно с этим на трассе «Игрим» Нижние Нарыкоры дорожники приступили к двухлетнему проекту по восстановлению более 7 километров полотна. В этом сезоне здесь планируется фрезеровка значительной площади старого асфальта и укладка нового покрытия в два слоя. Помимо этого, будут проведены работы по укреплению земляного полотна и обочин. Не остались без внимания и городские артерии. В Югорске и Советском «Северавтодор» ведет ремонт почти 3 километров улиц. Завершение всех запланированных работ намечено на сентябрь. Югорчане вновь продемонстрировали свою солидарность, отправив значительный объем гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Груз, собранный активистами гуманитарного добровольческого корпуса из Ханты-Мансийска, Кагалы, Малынгипаса, Лентора, Нефтеюганска и Покачи, адресован как жителям новых регионов, так и нашим военнослужащим. С начала года это уже 11-я крупная партия, общая масса которой достигла 220 тонн. С учетом потепления особое внимание уделено потребностям бойцов. В этот раз в числе отправленного влажные салфетки и емкость для питьевой воды, а также традиционно востребованные канистры для топлива, дизельные генераторы, автопокрышки и запчасти для техники. И последнее. Сегодня в Югре стартует уникальная акция «Читающий автобус». По 9 мая в рамках проекта, посвященного блокаде Ленинграда и подвигу героев Великой Отечественной, обычные городские автобусы наполнятся духом истории. Из динамиков будут звучать трогательные строки военных произведений в исполнении талантливых югорских чтецов. Акция охватит все муниципалитеты округа. Создать особую атмосферу помогут волонтеры Победы. Планируется задействовать более 24 маршрутов, чтобы как можно больше югорчан смогли почувствовать связь с теми, кто сражался за нашу свободу. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 9:06, 7 мая, четверг и праздник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Ну фуф, что я могу сказать? Фуф, это же огонь, а не эфир. Круто, когда...
5: И не больно совсем,
4: вообще.
5: Да.
4: Я тебе говорила. В общем, что, только что в нашей студии был губернатор Югры Руслан Николаевич Кухаров. Мы провели, по-моему, потрясающий праздничный эфир.
5: Было здорово. Ну, вообще, на самом деле, если кто-то прослушал, будет возможность у нас в группе, во ВКонтакте, радио Югра, главное окружное, мы обязательно выложим весь эфир, и можно будет переслушать.
4: Конечно. И посмотреть, кстати, на то, что сейчас происходит. Да, нет, сейчас губернатор губернатором. Но есть там и есть Коля, конечно, и Даша. И теперь надо уже точно читать поздравления, которые просто сыплются и сыплются. Есть сообщение от Дарьи. Дарья пишет: «Самое доброе утро, Югра. С праздником, любимое радио», пишет Алиса. Татьяна пишет: «Доброе утро, с праздником». Оксана: «Прекрасного эфира радио Югра, с праздником, любимому губернатору большой привет». Ольга пишет: «С добрым утром, радио Югра и любимый губернатор». Еще Ольга пишет: «С днем рождения, радио Югра». Но в смысле не «С днем рождения», «С днем радио», «С днем рождения, радио», как вот в
5: целом. «С днем рождения, радио»,
4: да.
5: «Югра». Вообще, на самом деле, мне кажется, это классный, как сказать, классная ответная реакция на то, что Руслан Николаевич к нам пришел. Люди пишут, что губернатор любимый, это значит, что, ну, соответствует всем требованиям
4: граждан.
5: Абсолютно,
4: абсолютно. Есть еще сообщение. «Доброе утро, с праздником», пишет автор. Дальше Алиса: «Присутствие губернатора в эфире в такой день — это супер. Доброе утро, хорошего дня. Руслан Николаевич, неожиданно актуально. Вы, как всегда, держите руку на пульсе. Приятно чувствовать, что мы вместе». Кто-то видел даже святителя Луку. Это вот плавучий корабль.
5: Да, да, да. Поликлиника. Но вообще, на самом деле, это ведь вообще здорово. Я правда говорю, что вот я, когда еще пораньше, сейчас, конечно, есть побольше возможностей, например, добраться до Ханты-Мансийска и пройти лечение где-нибудь в УКБ. Но вот раньше, когда я жил еще в деревне, это на самом деле было, как вот приезжают врачи, все врачи приезжают к тебе.
4: В одно место.
5: А тебе не надо никуда ехать, да. И если, ну, понятно, там в первую очередь, конечно, там пенсионеры, люди постарше и все такое, но тем не менее, вот там зубы полечить, чтобы там рентген сделать. Если нет такого оборудования в населенном пункте, то это вообще здорово.
4: Слушай, я же тебе говорю, что это вот Руслан Николаевич не сказал, что это уникальная вообще...
5: в России явление.
4: Уникальная штука, уникальное явление. И я до жизни в Югре, я даже не могла представить, что может существовать плавучая поликлиника. Но понятно, я родилась и выросла совершенно в другом месте, с другими условиями. Здесь сравнивать нет смысла, но просто это вот сколько в Югре живу с 2009 года, столько и открытий, понимаешь? Вот каждый вроде как...
5: Вот сколько нам открытий, чудных.
4: Да, есть еще сообщение от Юлианы. «Доброе утро, с днем радио. Даша и Коль, вы лучшие». Ладно,
5: спасибо,
4: продолжаем,
5: Юлиана,
4: принимать поздравления и продолжаем праздновать День радио.
1: Радио Югра.
3: Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9:12. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 7 мая, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 17, в Сургуте плюс 20, в Нижневартовске 23 градуса выше 0, в Тюмени плюс 27. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Междуреченском, Лангепасе, Покачах и Радужном 20 градусов выше 0 в течение дня. В Югорске и Советском плюс 14, в Нягане 12 градусов со знаком плюс, в Урае и Ленторе плюс 18, в Белоярском и Березово 9 градусов выше 0, плюс 23 в Мегионе и 16 градусов выше 0 в Когалыме. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 16, в Нижневартовске плюс 18, в Тюмени 21 градус тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:17. Ну что, самое время объявить победителя.
2: А, точно, у нас же есть победитель.
1: Ну, конечно, мы же вчера выложили пост-интригу. И просили всех, кто, собственно, увидит этот пост, и всех, кто находится в компании с нами,
2: угадать, кто же придет к нам в эфир.
1: И Екатерина Сагитова оказалась первой. Она вчера первая написала, что придет в студию Руслан Николаевич Кухарук. Екатерина, вы становитесь победителем. Вы получаете от нас клевый пакет.
2: Да, клевый пакет, да. Все.
1: Клевый
2: пакет из магазина.
1: Да, в нем, конечно же, сувенирка наша от нашего медиахолдинга. Мы обязательно с вами свяжемся. Я уже написала Екатерине сообщение, и она мне уже написала. Здравствуйте, круто. Катя, значит, свяжемся с вами обязательно, расскажем, где и как заберете. Придите к нам, фоточек понаделаем всяких разных, для того, чтобы все видели, что, собственно... Кто-то, кстати, спрашивали, слушатели, что подарил нам Руслан Николаевич. Руслан Николаевич подарил нам шикарную книгу, мы потом обязательно все это сфоткаем, сувенир и в виде там...
2: Композиции. Это
1: мамонты наши, которые у нас здесь
2: мамонта,
1: стоят.
2: Да, и в археопарк. Да, мамонты археопарк. Из археопарка.
1: И мы, конечно,
2: как
1: все
2: настоящие.
1: Это... Да, вообще, практически. Мы, конечно, все это в нашей официальной группе явим миру, так сказать. Ну, плюс ко всему, не забывайте, что эфир тоже будет, конечно, выложен здесь, в нашей официальной группе. И я хочу еще почитать сообщения поздравительные, потому что их действительно много в официальной группе во ВКонтакте. Пишет Анатолий, радиоволны нас оповещают, если что важное в мире стряслось. Музыкой доброй они помогают, чтобы веселее и счастливее жилось. Спасибо, Анатолий. Юля, потрясающая Юля Носкова, психолог, которая приходит к нам в студию. Дорогие солнышки, всея радио, пишет Юля. Поздравляю с профессиональным праздником, от вашей харизмы сдувает порой укладку, можно не делать. Вы голос утра, благодарю за вашу работу, ваши эфиры заряжают на весь день. Юль, спасибо огромное.
2: И мы благодарим, Юля, что приходишь к нам и на важные темы с нами разговариваешь.
1: Есть сообщение от Аллы. Доброе утро, ура, поздравляем вас. Какие вы лапочки на фото, да и вообще. Дмитрий поздравляет нас с праздником. Марина Гуляева поздравляет нас с праздником и пишет, вы ведете слушателей сквозь туман будних забот. Ваши голоса, компасы на просторах югорских радиоволн. Впрочем, это вы уже слышали. С праздником, дорогие коллеги. Александр поздравляет нас с праздником. Дашколь, поздравляю вас с профессиональным праздником. Творческих успехов, взаимопонимания с руководством и огромного круга поклонников. Я ваш преданный фанат на протяжении многих лет. Это действительно так. Вы голоса в наших головах, а огонек в наших сердцах. Александр, вам огромное спасибо за теплые такие слова.
2: Только сильно не прислушивайтесь к голосам в голове. Они могут завести вас не туда, куда вам хотелось бы.
1: Продолжим и с поздравлениями, и с празднованием Дня радио.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И Байдрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
10: А
5: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, сны.

0: курсанты Мансийского рыбокомбината.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:26. Мы продолжаем принимать поздравления. Да, возможно, кто-то скажет, что это не скромно, но день радио, и мы в конце концов можем себе позволить, да, принимать поздравления от всех слушателей, которые рады тому, что они причастны к этому празднику.
2: Каждый день готовы принимать такие поздравления.
1: Да, легко.
2: Вообще, на самом деле, мне кажется, вот магия, вот когда Попов представил свой приемник на, ну,
1: всеобщее объявление
2: миру, да, так скажем, это же как волшебство.
1: Конечно.
2: Ну, то есть, представь, этого никогда не было. А теперь появилась такая штука, которая передает голос человеческий, передает как-то информацию. Это ведь магия. И я вот когда был маленький, и вот самое, наверное, яркое воспоминание про радио, это когда у нас говорили на местном радиоузле, говорили, внимание, внимание, говорит местный радиоузел в связи с низкой температурой воздуха.
1: Школа не идет.
2: Занятия в школе отменяются с такого-то по такой-то класс. И
1: я всегда ждал этого. Да?
2: Но однажды я услышал по радио какой-то небольшой, коротенький аудиоспектакль. И после этого, это было, причем мне что-то было, наверное, 12-13 лет, и после этого я прям заболел. Мне почему-то захотелось, заболел в хорошем смысле, заболел радио, мне захотелось работать на радио. Как-то потом эта мечта ушла у меня.
1: Ну как же, потом вот явилось потом, все. Да, слушай, потом сколько лет появилось. Ты уже в эфире? Действительно, с 2014 года. Я помню о тебя еще совсем маленьким, желторотым я, не
2: да,
1: побоюсь этого слова, когда ты пришел сюда в школу радио и, собственно, остался. Это было, но это было круто. Круто и здорово, правда. И из большого количества людей, которые принимали участие в этой школе радио, ты остался одним единственным.
2: Нет, я не один был там, у нас
1: был,
2: в линейке были ребята. А, ну да, сейчас да.
1: Остался-то.
2: На самом деле большое спасибо тогда Елене Килян за то, что она подсказала мне про школу радио. Иначе мы бы с тобой вообще не встретились никогда. Я помню, я ходил еще тут и говорил, не видел ли ты главного редактора кого-то я тут? Я говорю, девушка, вы на радио работаете? А ты такая, выходишь, тоже молоденькая, маленькая такая, желторотая. Желтая такая. Выходишь, я говорю, а вы не видели вот Стаса? Ты говоришь, да нет, что-то не видел. И такая серьезная прямо, на хромой кобыле не подкатишь.
1: Слушай, но я же в конце концов тогда уже имела большой опыт работы.
2: Да-да, вообще, я тут приперся откуда-то.
1: Вообще,
2: да?
1: Надо сказать, что да, в этом году 25 лет, как я работаю на радио, это удивительно. 25 лет пролетели вот прям вот просто вообще. И да, действительно, когда я начинала работать, это было там в Киргизии, я начинала работать, и практически как это было, да? Что-нибудь умеешь делать? Нет, не, нет, ничего. Тогда завтра приходи. Ну, то есть, вот, то есть, с нуля. Меня учили с нуля, правда. И всему тому, что вот то, все то, что я сейчас умею, как правильно дышать, как правильно говорить, как там, не знаю, где делать какие паузы. Это все меня научили там. Там давно. И теперь это, конечно, уже выработалось. Я даже в обычной жизни, в смысле, не в микрофон, говорю так, как я говорю. Особенно, если речь заходит, как, знаешь, когда нужно что-то прочитать. Или там еще, как-то моментально переключается мозг. Моментально начинаешь и читать, и дышать.
2: Мы когда в школу с тобой ходили, в первую школу с ребятами общались, и ты когда начала говорить, я думал, что такое, заклинила Дашу, что ли, она как на радио.
1: Ну, то есть это же это совершенно непроизвольно происходит. И,
2: ну, понятно, да.
1: И это же, потому что это же жизнь, это же моя жизнь. Да, дома я могу там, знаешь, где-то потише поговорить, где-то помолчать, где-то, может быть, да, наоборот, тоже покричать, там еще что-то. Но в целом, я же понимаю, что речь моя выстроена по правилам радиоэфира. То есть, ну, было бы странно, если бы я здесь начала разговаривать как-то так, как не положено на радио. И поэтому я считаю, что радио — это вообще волшебное место. И те люди, которые говорят, ой, да это легко, что там пришел, что-то побалакал в микрофон. Ребята, на самом деле, это ого-го, как сложно делать это.
2: Не знаю.
1: Да, нет, ну слушай, ну согласись, эмоционально это очень сложно. Особенно, не знаю, каждое утро дарить людям настроение, а ведь неважно, что у тебя внутри, ты все равно должен дарить это хорошее настроение, чтобы никто ничего не понял.
2: Я, благодаря радио, мне кажется, вот у меня сейчас с утра, как правило, всегда практически хорошее настроение, потому что это уже, ну, вот знаешь, как есть совет, всегда, каждое утро, например, улыбайся себе в зеркало, и настроение будет подниматься. И также вот благодаря тому, что я прихожу на работу, несмотря на то, что это очень рано, я всегда в хорошем настроении.
1: Это хорошее настроение мы дарим всем, кто находится в компании с нами. И продолжим
2: без вас,
1: это
2: без
1: делать.
2: Да-да.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре вновь обсудили развитие цифровых технологий. На югорских дорогах появилась ремонтная техника. Сегодня в муниципалитетах округа стартует уникальная патриотическая акция. Югра активно формирует свое цифровое будущее. В Ханты-Мансийске состоялось заседание профильной комиссии, где обсуждались как текущие успехи, так и планы. Губернатор Руслан Кухарук отметил, что сегодня наш регион занимает лидирующие позиции в стране по цифровой трансформации, и эта работа будет продолжена. Югорчане уже активно пользуются 82 информационными системами, созданными для их удобства. Важным шагом стало участие нашего округа в федеральном пилотном проекте по внедрению национального мессенджера МАКС. На этой платформе успешно функционирует полезные сервисы. Например, через чат-бот МФЦ за первый квартал текущего года более 30 тысяч человек смогли записаться на прием. А виртуальный ассистент Вика еженедельно помогает десяткам тысяч югорчан попасть к врачу и с телемедицинскими консультациями. Победа проекта «Этнопортал» на национальной премии Рунета подтвердила успешную работу по сохранению и популяризации языков и культуры коренных народов Севера, делая их доступными для широкой аудитории. Особое внимание на заседании было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. В минувшем году введено 7 новых мер поддержки, а их общее количество достигло 36. Регион внедряет проактивный подход, уведомляя граждан о возможности получения поддержки через личный кабинет госуслуг. Для ускорения процесса подтверждения статуса военнослужащих налажена прямая связь с Минобороны, что исключает необходимость сбора лишних справок. В планах на год текущий разработка цифрового профиля гражданина, который сделает культурную жизнь Югры более персонализированной. Региональная дорожная сеть готовится к масштабному обновлению. В рамках плановых работ, проводимых компанией «Северавтодор», специалисты одновременно занимаются ремонтом как ключевых межмуниципальных магистралей, так и городских улиц. Особое внимание уделяется федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. На одном из ее участков, между 949 и 953 километрами, уже началось снятие старого покрытия с последующим устройством износостойких слоев, призванных продлить срок службы дороги и повысить ее надежность. Параллельно с этим на трассе Игрим Нижние Нарыкоры дорожники приступили к двухлетнему проекту по восстановлению более 7 километров полотна. В этом сезоне здесь планируется фрезеровка значительной площади старого асфальта и укладка нового покрытия в два слоя. Помимо этого, будут проведены работы по укреплению земляного полотна и обочин. Не остались без внимания и городские артерии. В Югорске и Советском «Северавтодор» ведет ремонт почти 3 километров улиц. Завершение всех запланированных работ намечено на сентябрь. Югорчане вновь продемонстрировали свою солидарность, отправив значительный объем гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Груз, собранный активистами гуманитарного добровольческого корпуса из Ханты-Мансийска, Кагалы, Малынгипаса, Лентора, Нефтеюганска и Покачи, адресован как жителям новых регионов, так и нашим военнослужащим. С начала года это уже 11-я крупная партия, общая масса которой достигла 220 тонн. С учетом потепления особое внимание уделено потребностям бойцов. В этот раз в числе отправленного влажные салфетки и емкость для питьевой воды, а также традиционно востребованные канистры для топлива, дизельные генераторы, автопокрышки и запчасти для техники. И последнее. Сегодня в Югре стартует уникальная акция «Читающий автобус». По 9 мая в рамках проекта, посвященного блокаде Ленинграда и подвигу героев Великой Отечественной, обычные городские автобусы наполнятся духом истории. Из динамиков будут звучать трогательные строки военных произведений в исполнении талантливых югорских чтецов. Акция охватит все муниципалитеты округа. Создать особую атмосферу помогут волонтеры Победы. Планируется задействовать более 24 маршрутов, чтобы как можно больше югорчан смогли почувствовать связь с теми, кто сражался за нашу свободу. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 7 мая, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 17, в Сургуте плюс 20, в Нижневартовске 23 градуса тепла, в Тюмени плюс 27. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Междуреченском, Лангепасе, Покачах и Радужном плюс 20, 14 градусов выше нуля в Югорске и Советском, в Нягане плюс 12, в Урае и Линторе 18 градусов тепла, в Белоярском и Березово плюс 9, в Мегионе 23 градуса со знаком плюс и в Когалыме 16 градусов выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 16, в Нижневартовске плюс 18, в Тюмени 21 градус со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П. 304-662-533-100-101. 2026 год.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:48. Овны, старайтесь сегодня использовать все открывающиеся возможности, даже которые поначалу кажутся бесполезными.
1: Тельцы, звезды просят вас проявить искреннее желание разобраться в ситуации. Ваше внимание к деталям оценят по достоинству.
0: Близнецы, звезды советуют не показывать своего недовольства в новой компании. Многие могут неправильно это истолковать.
1: Раки, сегодня не ленитесь и старайтесь не откладывать планы. Об отдыхе подумайте потом.
0: Львам, сегодня необдуманные поступки не приведут к серьезным последствиям. Можете смело глупить.
1: Девы, помните, всегда хорошо там, где нас нет. Постарайтесь оценивать все достоинства текущего положения дел.
0: Весы, сегодня не отказывайтесь от новых задач. Решая их, вы многому научитесь.
1: Скорпионы, звезды задолжали вам необоснованно хорошее настроение. Сегодня они вернут вам его сполна.
0: Стрельцы, окружающие часто не решаются вам что-то сказать. Сегодня вы это почувствуете.
1: Козероги, этот день хорош тем, что дает реальный шанс исправить ошибки, допущенные ранее.
0: Водолеи, не откладывайте важное дело на неопределенный срок. Сегодня или никогда.
1: Рыбы, помните, не все, что кажется правильным, на самом деле верно. Не спешите с выводами.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 53 минуты. И что, самое время напомнить всем, что сегодня 7 мая. Я хочу сказать, что все вопросы, которые прислали слушатели в адрес Руслана Николаевича, который был сегодня у нас в праздничном эфире, мы обязательно все передадим.
2: Да,
1: сейчас
2: уже передали,
1: да, папочку определенную. И все это будет, конечно же, Руслан Николаевич ответит на все ваши вопросы. И где-то эти ответы будут, возможно, лично, возможно, это где-то будет выложено в его соцсетях. Поэтому есть еще возможность что-то написать, чтобы мы спокойненько все отправили. Так, есть сообщение от Сергея. Сергей пишет: «Доброе утро, с днем радио. Пусть будет больше благодарных слушателей. Работа приносит радость круглый год. Эфира вам без сбоев, бесконечного коннекта, бесперебойной связи и личного счастья каждому
2: отлично,
1: из
2: спасибо.
1: Нас». Елена написала: «Дорогие Даша, Николай, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, днем радио. От души желаю вам всегда быть на волне успеха, жить только хорошими новостями и работать под веселую музыку. Пусть любимое радио каждый день дарит позитив и улыбку. Желаю ловить частоты счастья и удачи в жизни. Ура! Ура!» Еще сообщение от Алексея. Алексей поздравляет нас с праздником и говорит, что мы уважаемое радио. Так, есть еще сообщение, которое обязательно нужно зачитать. Так. Сергей поздравляет нас с праздником. Светлана поздравляет нас с праздником и говорит: «Звучите всегда». Александр пишет: «Доброе утро, поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, профессионального мастерства. Хотя у вас его не отнять. Семейного благополучия, мирного неба над головой. Вы большие молодцы, с удовольствием слушаю вас каждое утро». Наталья поздравляет нас с праздником. Спасибо, что вы у нас есть, говорит Наталья.
2: Как
1: Сергей
2: приятно,
1: поздравляет с праздником и говорит: «Ура!» Так, есть еще сообщение: «С праздником всех сотрудников нашего замечательного радио, процветания и творческих успехов». Ага, это уже это те сообщения, которые...
2: Которые
1: уже,
2: ты уже читала,
1: были.
2: Да? То есть по второму кругу пошла. Но
1: а я могу
2: всегда.
1: И по четвертому.
2: Да.
1: Я так тебе скажу. Так, мы должны плавно перейти еще в следующий час, в котором тоже будут гости. Мы в следующем часе встретимся с Сергеем Свиридовым, который расскажет о праздничном концерте, который сегодня, между прочим, в Югра Классике будет звучать. И подробности этого мероприятия Сергей Свиридов расскажет уже в следующем часе.
3: Утро начинается здесь. Югра!

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре вновь обсудили развитие цифровых технологий. На карте Пытьяха появилась еще одна современная высотка. Сегодня в муниципалитетах округа стартует уникальная патриотическая акция. Югра активно формирует свое цифровое будущее. В Ханты-Мансийске состоялось заседание профильной комиссии, где обсуждались как текущие успехи, так и планы. Губернатор Руслан Кухарук отметил, что сегодня наш регион занимает лидирующие позиции в стране по цифровой трансформации, и эта работа будет продолжена. Югорчане уже активно пользуются 82 информационными системами, созданными для их удобства. Важным шагом стало участие нашего округа в федеральном пилотном проекте по внедрению национального мессенджера МАКС. На этой платформе успешно функционирует полезные сервисы. Например, через чат-бот МФЦ за первый квартал текущего года более 30 тысяч человек смогли записаться на прием. А виртуальный ассистент Вика еженедельно помогает десяткам тысяч югорчан попасть к врачу и с телемедицинскими консультациями. Победа проекта «Этнопортал» на национальной премии Рунета подтвердила успешную работу по сохранению и популяризации языков и культуры коренных народов Севера, делая их доступными для широкой аудитории. Особое внимание на заседании было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. В минувшем году введено 7 новых мер поддержки, а их общее количество достигло 36. Регион внедряет проактивный подход, уведомляя граждан о возможности получения поддержки через личный кабинет госуслуг. Для ускорения процесса подтверждения статуса военнослужащих налажена прямая связь с Минобороны, что исключает необходимость сбора лишних справок. В планах на год текущий разработка цифрового профиля гражданина, который сделает культурную жизнь Югры более персонализированной. Еще один современный жилой дом введен в эксплуатацию в Пытьяхе. Новостройка, расположенная в микрорайоне Кедровы, насчитывает 150 квартир, а ее общая площадь превышает 7 тысяч квадратных метров. Ключевая особенность – свободная планировка. Это дает возможность владельцам создавать индивидуальные пространства. Благоустройство придомовой территории намечено на лето. Микрорайон продолжает развиваться. Ранее в рамках программы «Карта развития Югры» здесь обновили сквер Сергея Есенина. Там появились игровая зона, скамейки с подогревом, освещенные вход, новые тротуары и зеленые насаждения. Юные исследователи из Югры, мечтающие о покорении Арктики, получили шанс отправиться в незабываемое путешествие к Северному полюсу. «Росатом» вновь запускает свой научно-просветительский проект «Ледокол знаний». Стать его участниками могут школьники 14-16 лет и студенты. Чтобы попасть в команду мечты, нужно пройти несколько этапов отбора, подать заявку, продемонстрировать свои знания, а затем представить собственный исследовательский проект. Победители получат уникальную возможность увидеть своими глазами бескрайние льды, встретить белых медведей и услышать истории от тех, кто двигает науку вперед. В прошлом году сургутянка Анна Бандель, пройдя

0: набор среди десятков тысяч претендентов, уже испытала этот восторг. Она говорит, что каждый день экспедиции был полон открытий. От лекций экспертов до наблюдения за дикой природой. Не упустите свой шанс стать частью этой захватывающей истории. Заявки принимаются на официальном сайте проекта. И последнее. Сегодня в Югре стартует уникальная акция «Читающий автобус». По 9 мая в рамках проекта, посвященного блокаде Ленинграда и подвигу героев Великой Отечественной, обычные городские автобусы наполнятся духом истории. Из динамиков будут звучать трогательные строки военных произведений в исполнении талантливых югорских чтецов. Акция охватит все муниципалитеты округа. Создать особую атмосферу помогут волонтеры Победы. Планируется задействовать более 24 маршрутов, чтобы как можно больше югорчан смогли почувствовать связь с теми, кто сражался за нашу свободу. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 10:04. 7 мая. Сегодня четверг. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Сергей Свиридов появился в студии. Сергей, доброе утро.
6: Доброе утро,
4: праздничный,
6: друзья.
4: Праздничный эфир продолжается. Мы готовы слушать от тебя поздравления.
6: Ну, во-первых, я действительно вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. И если кто-то помнит...
4: Да, только хотел сказать.
6: 6 лет назад,
4: да,
6: ровно в это время...
4: Да.
6: Я скромно занимал место соведущего,
4: да,
6: Даши Кузнецовой,
4: да,
6: и имел такую честь работать на протяжении нескольких месяцев.
4: Слушай,
6: выходя,
4: ну,
6: в прямой эфир.
5: Поэтому тебя тоже
4: опыт.
5: Поздравляем с этим праздником.
6: Спасибо,
5: да,
6: для меня такая
5: причастен.
6: Очень хорошая веха, памятная на всю жизнь.
4: Но согласись, это классный опыт.
6: Офигенный опыт,
4: потому
6: очень
4: что
6: здорово.
4: Ты же в прямом эфире каждый день. Вот только сегодня,
6: да,
4: мы, собственно, с утра говорили
6: очень
4: о том,
6: здорово,
4: что попробуй-ка проснись каждое утро и понеси хорошее настроение
5: понеси
4: в массы.
5: Попробуй-ка проснись и понеси. Мы тут иной раз такое несем.
4: Так, Сереж, ты пришел, конечно, не просто так, не только поздравить нас с профессиональным праздником, но и рассказать о мероприятии, которое сегодня здесь у нас в Ханты-Мансийске случится в КТЦ «Югра Классик» в 15:00 праздничный концерт. Подробности этого концерта нам хочется знать прямо сейчас.
6: Как бы банально, может быть, это не прозвучало, но все-таки вся наша страна и все наши соотечественники, которые живут уже за пределами нашего государства, конечно, имеют прямое отношение к этому святому, великому празднику Дню Победы. И мне кажется, ни один город, ни один, наверное, населенный пункт в нашем государстве не обходится без того, чтобы не провести какое-то праздничное мероприятие. И вот в годы бытности работы в «Югра Классик», будучи художественным руководителем, я ежегодно проводил такие достаточно крупные массовые концерты, посвященные Дню Победы. И вот в этом году мне посчастливилось уже в качестве приглашенного гостя поучаствовать в таком замечательном мероприятии. И я так понимаю, что участвует весь концертно-театральный центр. Помимо всего прочего, участвуют непрофессиональные коллективы, приглашенные из других городов Югры.
4: Да?
6: И это очень здорово. Я считаю, что это классный такой подход главного режиссера концерт-театрального центра «Югра Классик» Андрея Каширина, который, собственно, вместе с руководством и пригласил меня в качестве главного дирижера. По традиции, конечно же, это концертный оркестр Югры, который в авангарде всего этого мероприятия стоит от первой до последней ноты, потому что мы аккомпанируем и хореографии, которые выходят на сцену практически во всех номерах. Это и приглашенные солисты, и некоторые из них мои давние знакомые из Москвы, из различных профессиональных коллективов. И вот... Собственно, сегодня, как ты уже сказала, в 15 часов у нас состоится этот концерт. Как на него попасть? Но насколько мне известно, что на сайте Югра Классик есть такая кнопочка, на которой написано регистрация.
4: А, регистрация.
6: Мы не можем проводить подобные мероприятия на платном уровне.
4: То есть это еще и бесплатно.
6: Это бесплатно, да, поэтому... Как говорится, вход свободен.
4: Успеть
6: самому
4: зарегистрироваться, самое
5: главное. Ну, мне кажется, вообще это очевидно. Так было празднику.
6: Во-первых, это, ну, просто, мне кажется, кощунственно собирать деньги, какие бы они там ни были бы, в такие мероприятия, как День Победы. Поэтому, конечно, было бы здорово, если бы сегодня был бы у нас полный зал из югорчан, из гостей этого чудесного города Ханты-Мансийска. Поэтому мы всех, конечно, ждем. Ну, естественно, самое главное, что это легендарные песни Победы. Это великие, поклонимся великим тем годам, легендарная песня Пахмутовой. Это песни Высоцкого, которые впервые появляются на этой сцене, но достаточно...
5: Необычно.
6: Да, но это «Белые краски», «Мы вращаем землю». Это песни, которые были не так популярны, может быть. Конечно, «Смертью» Эджирла.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:13. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 7 мая, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 17, в Сургуте плюс 20, в Нижневартовске 23 градуса тепла и плюс 27 в Тюмени. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Междуреченском, Лангепасе, Покачах и Радужном 20 градусов, выше 0, плюс 14 в Югорске и Советском, в Нягане плюс 12, в Урае и Лентории 18 градусов тепла, в Белоярском и Березово плюс 9, в Мегионе 23 градуса тепла, в Когалыме плюс 16. К этому часу в Ханты-Мансийске 17 градусов выше 0, в Сургуте и Нижневартовске плюс 20, в Тюмени 22 градуса со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:18. Ну что, игра? Конечно,
2: да, конечно
1: же. Но я тебе хочу сказать, нет смысла тебе играть. 2-0 в мою пользу.
2: Ничья?
1: Нет, 2-0 в мою пользу. Ты не забывай.
2: Завтра же еще эфир.
1: А, еще же завтра.
2: Ты что, мать?
1: А я-то думала.
2: Но ты подтверждаешь каждый раз, что математику ты в школе прогуливала, да?
1: Я подтверждаю в очередной раз, что четверг это какой-то день странный.
2: С первого класса прогуливала математику. Ты даже 2 и 2 не можешь
1: положить. Я вообще уроки не прогуливала. Понятно? Может быть, просто не слушала, но не прогуливала.
2: С кем-то.
1: Так, 2-0 в недельном зачете. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Коля ждет ваших подсказок.
2: Очень надо поднапрячься сегодня.
1: Ну, я хочу сказать, что сегодня простое слово.
2: Как ты всегда так говоришь.
1: Дело в том, что я не очень сильно заморочилась над формулировками.
2: Ой!
1: Правда. Искусственный интеллект что предложил, то, собственно, я и взяла. Да, то есть я ничего там не переделывала.
2: Я понимаю, ты волновалась. Такой гость у нас сегодня.
1: Я действительно очень волновалась.
2: Принципу игру
1: но
2: придумал.
1: В целом, да, все, что было сегодня, это было прекрасно. И хочу продолжение. И мы сейчас про Руслана Николаевича Куфурука говорим, да, который был у нас сегодня в студии. Так вот, игра плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс с подсказками. Все, что в голову приходит, все пишем. Итак, это стук в дверь, когда за ней никого нет.
2: Ветер.
1: Нет. Это письмо от будущего, написанное на языке, который прочитать можно только в прошлом.
2: Так, галлюцинации, мысль, надежда. Это Елена, Денис и Макс пишут.
1: Нет.
2: Так, фантазия, ожидания пишут Надежда и Екатерина. Динара пишет воспоминания.
1: Нет, но подожди.
2: Энергия.
1: Подожди.
2: Хорошо, давай.
1: Это примерка страха перед тем, как надеть его на выход.
2: Примерка страха перед тем, как надеть его на выход. Так, Елена пишет энергия, обман, пишет Сергей. Испуг, волнение.
1: Нет,
2: от меня.
1: Это утренняя роса на траве, которая говорит, что сегодня нормальный день.
2: Угу. Так, принятие пишет Елена. Что это? Слово губернатор, пишет Игорь. Неожиданно пролистала быстро. Прогноз, надежда, радио.
1: Нет, это когда совесть включает фонарик в полной темноте, чтобы ты увидел край обрыва.
2: Так, счастье, пишет Надежда. Мгновение, пишет Марина. Подготовка, пишет Макс.
1: Да нет, это голос в толпе, который кричит твое имя, а ты думаешь, что тебе показалось.
2: Это слава.
1: Нет.
2: Это явь, пишет Надежда, перспектива, тревога.
1: Да нет, это щелчок замка, когда ты еще не запер дверь, а вор уже подбирает ключи.
2: Денис пишет, это недоразумение какое-то, эхо, испуг. Психбольница, пишет Елена. Мне нравится. Паника. Рефлекс.
1: Нет. Это секундная стрелка, которая замирает на миг, давая тебе шанс перевести дыхание.
2: Привидение. Пауза это. Нет. Рефлекс. Страх. Предостережение.
1: Это
2: перерыв желания.
1: Это холодный ветер перед грозой, который не сбивает с ног, но заставляет пригнуться.
2: Это миг, призрак. Что? Предвкушение. Опаска.
1: Нет. Еще раз, да?
2: Предупреждение.
1: Ну, конечно.
2: Испуг. Предупреждение.
1: Ну, конечно, это предупреждение.
2: Предупреждение Марина написала.
1: Ну, конечно, это предупреждение.
2: Еще тревога, инстинкт. Затмение.
1: А это Таня молодец, пишет Марина. Это она отгадала. Таня, Марина, да. В общем, все девчонки, которые принимали участие в отгадывании, вы молодцы. Это, конечно, было предупреждение, что сегодня классный, клевый, потрясающий праздничный день. Всем, кто помог Николаю получить
2: спасибо
1: этот победный
2: большое.
1: Балл.
2: Завтра решится судьба
1: ничего не знаю.
2: Недели.
1: Ладно.
2: Завтра выяснится, ничья
1: завтра.
2: Или ты победила.
1: Завтра
2: вот
1: будем играть. Но все равно пока что 2-1 в мою пользу. И пока что держимся.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
10: Радио Югра.

0: Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре вновь обсудили развитие цифровых технологий. На карте Пытьяха появилась еще одна современная высотка. Сегодня в муниципалитетах округа стартует уникальная патриотическая акция. Югра активно формирует свое цифровое будущее. В Ханты-Мансийске состоялось заседание профильной комиссии, где обсуждались как текущие успехи, так и планы. Губернатор Руслан Кухарук отметил, что сегодня наш регион занимает лидирующие позиции в стране по цифровой трансформации, и эта работа будет продолжена. Югорчане уже активно пользуются 82 информационными системами, созданными для их удобства. Важным шагом стало участие нашего округа в федеральном пилотном проекте по внедрению национального мессенджера МАКС. На этой платформе успешно функционирует полезные сервисы. Например, через чат-бот МФЦ за первый квартал текущего года более 30 тысяч человек смогли записаться на прием. А виртуальный ассистент Вика еженедельно помогает десяткам тысяч югорчан попасть к врачу и с телемедицинскими консультациями. Победа проекта «Этнопортал» на национальной премии Рунета подтвердила успешную работу по сохранению и популяризации языков и культуры коренных народов Севера, делая их доступными для широкой аудитории. Особое внимание на заседании было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. В минувшем году введено 7 новых мер поддержки, а их общее количество достигло 36. Регион внедряет проактивный подход, уведомляя граждан о возможности получения поддержки через личный кабинет госуслуг. Для ускорения процесса подтверждения статуса военнослужащих налажена прямая связь с Минобороны, что исключает необходимость сбора лишних справок. В планах на год текущий разработка цифрового профиля гражданина, который сделает культурную жизнь Югры более персонализированной. Еще один современный жилой дом введен в эксплуатацию в Пытьяхе. Новостройка, расположенная в микрорайоне Кедровы, насчитывает 150 квартир, а ее общая площадь превышает 7 тысяч квадратных метров. Ключевая особенность – свободная планировка. Это дает возможность владельцам создавать индивидуальные пространства. Благоустройство придомовой территории намечено на лето. Микрорайон продолжает развиваться. Ранее в рамках программы «Карта развития Югры» здесь обновили сквер Сергея Есенина. Там появились игровая зона, скамейки с подогревом, освещенные вход, новые тротуары и зеленые насаждения. Юные исследователи из Югры, мечтающие о покорении Арктики, получили шанс отправиться в незабываемое путешествие к Северному полюсу. «Росатом» вновь запускает свой научно-просветительский проект «Ледокол знаний». Стать его участниками могут школьники 14-16 лет и студенты. Чтобы попасть в команду мечты, нужно пройти несколько этапов отбора, подать заявку, продемонстрировать свои знания, а затем представить собственный исследовательский проект. Победители получат уникальную возможность увидеть своими глазами бескрайние льды, встретить белых медведей и услышать истории от тех, кто двигает науку вперед. В прошлом году сургутянка Анна Бандель, пройдя отбор среди десятков тысяч претендентов, уже испытала этот восторг. Она говорит, что каждый день экспедиции был полон открытий, от лекций экспертов до наблюдения за дикой природой. Не упустите свой шанс стать частью этой захватывающей истории. Заявки принимаются на официальном сайте проекта. И последнее. Сегодня в Югре стартует уникальная акция «Читающий автобус». По 9 мая в рамках проекта, посвященного блокаде Ленинграда и подвигу героев Великой Отечественной, обычные городские автобусы наполнятся духом истории. Из динамиков будут звучать трогательные строки военных произведений в исполнении талантливых югорских чтецов. Акция охватит все муниципалитеты округа. Создать особую атмосферу помогут волонтеры Победы. Планируется задействовать более 24 маршрутов, чтобы как можно больше югорчан смогли почувствовать связь с теми, кто сражался за нашу свободу. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: понимаем вас. Немножечко растут перегрузки, вибрации, как обычно.
1: Радио. Прогноз погоды на главном окружном.
2: 10 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 7 мая, четверг сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 17, в Сургуте плюс 20, в Нижневартовске плюс 23, в Тюмени 27 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Междуреченском, Лангепасе, Покачах и Радужном днем до 20 градусов выше 0, в Югорске и Советском плюс 14, в Нягане плюс 12, 18 градусов тепла в Урае и Ленторе, в Белоярском и Березово плюс 9, в Мегионе плюс 23, в Когалыме 16 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 17, в Сургуте и Нижневартовске 20 градусов выше 0, в Тюмени 22 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 мая, четверг. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
3: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Радио Югра.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 10:48. Овны, старайтесь сегодня использовать все открывающиеся возможности, даже которые поначалу кажутся бесполезными.
1: Тельцы, звезды просят вас проявить искреннее желание разобраться в ситуации. Ваше внимание к деталям оценят по достоинству.
0: Близнецы, звезды советуют не показывать своего недовольства в новой компании. Многие могут неправильно это истолковать.
1: Раки, сегодня не ленитесь и старайтесь не откладывать планы. Об отдыхе подумайте потом.
0: Львам сегодня необдуманные поступки не приведут к серьезным последствиям. Можете смело глупить.
1: Девы, помните, всегда хорошо там, где нас нет. Постарайтесь оценивать все достоинства текущего положения дел.
0: Весы, сегодня не отказывайтесь от новых задач. Решая их, вы многому научитесь.
1: Скорпионы, звезды задолжали вам необоснованно хорошее настроение. Сегодня они вернут его вам сполна.
0: Стрельцы, окружающие часто не решаются вам что-то сказать. Сегодня вы это почувствуете.
1: Козероги, этот день хорош тем, что дает реальный шанс исправить ошибки, допущенные ранее.
0: Водолеи, не откладывайте важное дело на неопределенный срок, сегодня или никогда.
1: Рыбы, помните, не все, что кажется правильным, на самом деле является таковым. Не спешите делать выводы.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10 часов 54 минуты. И что, праздничный эфир, посвященный Дню Радио, насыщенный, к сожалению. Вот бы еще разочек, еще на 4 часа. И так, чтобы и Руслан Николаевич Кухорук, и Сережа Свиридов. Конечно, вообще, чтобы и по-новому все это зазвучало. Почему нет? Мне хочется сказать всем огромное спасибо за поздравления. Они продолжают сыпаться. И, конечно, мы всем благодарны невероятно. Миша Исламов поздравляет нас с праздником, желает нам крутых эфиров,
3: Миша,
2: и хорошей музыки.
3: Миша, забрус невероятный. Я наслаждаюсь.
2: Да, дальше. Ирина поздравляет нас, творческого порыва и вдохновения, неиссякаемой энергии, позитива каждое утро. Продление эфира хоть на минуту, хоть на час. Любим вас, Югра.
3: Спасибо большое.
2: Мы, конечно, готовы, вообще готовы, мне кажется, круглосуточно тут сидеть.
3: Да, готова ты?
2: За определенную плату. Это я
3: особенно знаю твою любовь к деньгам.
2: Ну, знаешь что, как будто ты их не любишь.
3: Обожаю, мои любимые.
2: Все, Надежда пишет: доброе утро, Радио Югра, Даша и Коля. Поздравляю вас с Днем Радио. Каждое мое утро начинается с Радио Югра. Хочется вас слушать бесконечно.
3: Да.
2: Наконец-то. Всем еще раз огромное спасибо за поздравления. Мы пошли рассматривать внимательнее подарки, которые нам сегодня принес губернатор Ханты-Мансийского автономного округа.
3: Книжку почитаем, полистаем. Я уже маленько полистал, потрясающая книга.
2: Да, я сейчас мамонтов порассматриваю. Все это потом, конечно, выложим в нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», а главное «Кружной». И вы присоединяйтесь к нашей группе, подписывайтесь, потом всю трансляцию, все то, что было сегодня у нас в эфире, обязательно все это появится совсем скоро. Мы с Колей прощаемся до завтра. Завтра еще целый рабочий день. Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: До завтра, пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Югра.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийск готовится к международному IT-форуму с участием стран БРИКС и ШОС. На карте Пытьяха появилась еще одна современная высотка. Юных югорчан приглашают к участию в научно-просветительском проекте «Ледокол знаний». Югра активно готовится к 17-му международному IT-форуму. С 17 по 19 июня он вновь соберет в Ханты-Мансийске представителей стран БРИКС и ШОС. В ходе заседания оргкомитета губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что форум стал одной из ведущих международных площадок для обсуждения ключевых вопросов цифровой трансформации и информационной безопасности, поэтому должен пройти на высшем уровне. Это касается абсолютно всего – приема гостей, деловой и культурной составляющей. Основная часть программы уже сформирована и обещает быть очень насыщенной. Запланировано более 40 мероприятий, включая сессии, дискуссии и круглые столы. Отдельный трек подготовлен для юных участников. Особое место займут конференции при поддержке МИД России, а также обсуждение цифровой трансформации и образования с участием представителей Минцифры и Минпросвещения. Впечатление произведет и выставочная часть. Будут представлены стенды IT-компаний, включая местные, а также специальная зона для студентов и школьников. Кроме того, гостей ожидают мини-выставка беспилотников и соревнования. Еще один современный жилой дом введен в эксплуатацию в Пытьяхе. Новостройка, расположенная в микрорайоне Кедровы, насчитывает 150 квартир, а ее общая площадь превышает 7 тысяч квадратных метров. Ключевая особенность – свободная планировка. Это дает возможность владельцам создавать индивидуальные пространства. Благоустройство придомовой территории намечено на лето. Микрорайон продолжает развиваться. Ранее в рамках программы «Карта развития Югры» здесь обновили сквер Сергея Есенина. Там появились игровая зона, скамейки с подогревом, освещенные вход, новые тротуары и зеленые насаждения. Юные исследователи из Югры, мечтающие о покорении Арктики, получили шанс отправиться в незабываемое путешествие к Северному полюсу. «Росатом» вновь запускает свой научно-просветительский проект «Ледокол знаний». Стать его участниками могут школьники 14-16 лет и студенты. Чтобы попасть в команду мечты, нужно пройти несколько этапов отбора, подать заявку, продемонстрировать свои знания, а затем представить собственный исследовательский проект.

0: проект. Победители получат уникальную возможность увидеть своими глазами бескрайние льды, встретить белых медведей и услышать истории от тех, кто двигает науку вперед. В прошлом году сургутянка Анна Бандель, пройдя отбор среди десятков тысяч претендентов, уже испытала этот восторг. Она говорит, что каждый день экспедиции был полон открытий, от лекций экспертов до наблюдения за дикой природой. Не упустите свой шанс стать частью этой захватывающей истории. Заявки принимаются на официальном сайте проекта. И последние отличные новости для сургутян, уже начавших мечтать о летнем отпуске. Авиакомпания «Азурэйр» анонсировала включение Сургута в свою обширную полетную программу на турецкое направление. Горожанам будет доступен прямой рейс в Анталию. Отправиться на Средиземноморское побережье можно будет дважды в неделю на современных и вместительных «Боингах». Стоит отметить, что прямые рейсы не только удобные, но и могут быть выгодными. Минимальная стоимость билета в одну сторону на данный момент составляет 34 тысячи рублей на человека. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомол86.ру».
1: Радио «Югра».

0: радио «Югра». Главное окружное радио.
1: Догорает закат нереальный, звучит трек инструментальный. Я смотрю на небо.

0: Автолига. Поездки по пути.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио.

0: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке «Лукошка». Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок «Лукошка». Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийск готовится к международному IT-форуму с участием стран БРИКС и ШОС. Вартовчанин, проигнорировавший закон, лишился дома. Сургут и турецкую Анталию свяжет прямой авиарейс. Югра активно готовится к 17-му международному IT-форуму. С 17 по 19 июня он вновь соберет в Ханты-Мансийске представителей стран БРИКС и ШОС. В ходе заседания оргкомитета губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что форум стал одной из ведущих международных площадок для обсуждения ключевых вопросов цифровой трансформации и информационной безопасности, поэтому должен пройти на высшем уровне. Это касается абсолютно всего – приема гостей, деловой и культурной составляющей. Основная часть программы уже сформирована и обещает быть очень насыщенной. Запланировано более 40 мероприятий, включая сессии, дискуссии и круглые столы. Отдельный трек подготовлен для юных участников. Особое место займут конференции при поддержке МИД России, а также обсуждение цифровой трансформации и образования с участием представителей Минцифры и Минпросвещения. Впечатление произведет и выставочная часть. Будут представлены стенды IT-компаний, включая местные, а также специальная зона для студентов и школьников. Кроме того, гостей ожидают мини-выставка беспилотников и соревнования. Нижневартовский городской суд поставил точку в деле местного жителя, который подозревался в организации фиктивной регистрации граждан. Следствие установило, что с февраля по декабрь 2025 года обвиняемый использовал свой дом для оформления временной регистрации 14 человек, которые на самом деле там никогда не проживали. Гособвинитель представил неоспоримые доказательства этой схемы. В итоге суд, согласившись с доводами прокурора, назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы, но с применением условного срока и испытательным периодом в 2 года, а дом, ставший инструментом преступления, конфискован в пользу государства. Национальный центр «Россия» в Югре в честь Дня Победы приглашает жителей и гостей Ханты-Мансийска на уникальные уличные экскурсии. Впервые будет представлен маршрут «Город трудовой доблести», посвященный вкладу югорчан в Великую Победу. Прогулка пройдет по знаковым местам, где живут истории тех, кто ковал победу в тылу. Участники узнают о предприятиях, ставших символами трудового подвига, посетят мемориалы и Парк Победы. Особое внимание будет уделено стеле «Город трудовой доблести», чьи 28 метров напоминают о 28 миллионах банок консервов, отправленных на фронт. Завершится экскурсия возложением цветов к вечному огню. Отмечу, разработала ее Татьяна Горбунова, победительница конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы». Присоединиться к этим важным прогулкам можно 10 и 11 мая. Участие бесплатное, но требуется предварительная запись. И последние отличные новости для сургутян, уже начавших мечтать о летнем отпуске. Авиакомпания «Азурэйр» анонсировала включение Сургута в свою обширную полетную программу на турецкое направление. Горожанам будет доступен прямой рейс в Анталию. Отправиться на Средиземноморское побережье можно будет 2 раза в неделю на современных и вместительных «Боингах». Стоит отметить, что прямые рейсы не только удобные, но и могут быть выгодными. Минимальная стоимость билета в одну сторону на данный момент составляет 34 тысячи рублей на человека. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства,

0: компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
6: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10+10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН по 304-662-533-100-101. 2026 год.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама? Лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук призвал югорчан определиться с будущим благоустройством общественных пространств. Житель Нижневартовска, проигнорировавший закон, лишился дома. Югорские рэперистки завоевали золото чемпионата Урала по фехтованию. Югорчане активно выбирают объекты благоустройства. Сегодня губернатор округа Руслан Кухарук в эфире утреннего шоу «Радио Югра» рассказал о ходе всероссийского онлайн-голосования, которое проходит на платформе загородсреда.госуслуги.ру. В этом году в отборе участвуют 62 общественные территории округа. Глава региона уточнил, что программа формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» одна из самых любимых у югорчан, потому что позволяет напрямую влиять на облик городов и поселков. Руслан Кухарук также отметил, что жители не только выбирают приоритетные направления, но и предлагают, чем именно должны быть наполнены общественные пространства. Ярким подтверждением эффективности такого подхода стало участие югорских муниципалитетов во всероссийском конкурсе Минстроя по лучшим проектам создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Впервые сразу 5 муниципалитетов округа стали победителями. Особое внимание Руслан Кухарук уделил программе инициативного бюджетирования, которая охватывает даже самые малые населенные пункты. Губернатор подчеркнул, что с каждым годом количество участников голосования растет, а значит, люди видят реальные результаты.
2: Есть возможность повлиять на будущее своего населенного пункта, крупного города, небольшого населенного пункта. Если ты проголосовал за ту или иную территорию, если больше голосов набрал именно этот проект, то, собственно говоря, в следующем году он уже будет благоустроен либо создан. Только по Ханты-Мансийску там больше 10 проектов, это уже такая битва идет серьезнейшая.
1: Нижневартовский городской суд поставил точку в деле местного жителя, который подозревался в организации фиктивной регистрации граждан. Следствие установило, что с февраля по декабрь 2025 года обвиняемый использовал свой дом для оформления временной регистрации 14 человек, которые на самом деле там никогда не проживали. Гособвинитель представил неоспоримые доказательства этой схемы. В итоге суд, согласившись с доводами прокурора, назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы, но с применением условного срока и испытательным периодом в 2 года, а дом, ставший инструментом преступления, конфискован в пользу государства. Национальный центр «Россия» в Югре в честь Дня Победы приглашает жителей и гостей Ханты-Мансийска на уникальные уличные экскурсии. Впервые будет представлен маршрут «Город трудовой доблести», посвященный вкладу югорчан в Великую Победу. Прогулка пройдет по знаковым местам, где оживут истории тех, кто ковал победу в тылу. Участники узнают о предприятиях, ставших символами трудового подвига, посетят мемориалы и Парк Победы. Особое внимание будет уделено стеле «Город трудовой доблести», чьи 28 метров напоминают о 28 миллионах банок консервов, отправленных на фронт. Завершится экскурсия возложением цветов к вечному огню. Отмечу, разработала ее Татьяна Горбунова, победительница конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».

0: Присоединиться к этим важным прогулкам можно 10 и 11 мая. Участие бесплатное, но требуется предварительная запись. И последнее. Югорские фехтовальщицы показали выдающиеся результаты на чемпионате Уральского федерального округа в Екатеринбурге. Девушки одержали уверенную победу в командных соревнованиях на рапирах. В состав золотой сборной вошли Арина Крюкова, Ксения Слинкина и Виктория Новикова. Все они являются воспитанницами фехтовального клуба «На острие», базирующегося в Ханты-Мансийске. Эта победа – яркое подтверждение их мастерства и целеустремленности. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
3: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения. Вяленая и слабосоленая рыба.

0: Рыбный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Руслан Кухарук призвал югорчан определиться с будущим благоустройством общественных пространств. Югра планомерно укрепляет сотрудничество с Китаем. Югорские рэперистки завоевали золото чемпионата Урала по фехтованию. Югорчане активно выбирают объекты благоустройства. Сегодня губернатор округа Руслан Кухарук в эфире утреннего шоу «Радио Югра» рассказал о ходе всероссийского онлайн-голосования, которое проходит на платформе загородсреда.госуслуги.ру. В этом году в отборе участвуют 62 общественные территории округа. Глава региона уточнил, что программа формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» одна из самых любимых у югорчан, потому что позволяет напрямую влиять на облик городов и поселков. Руслан Кухарук также отметил, что жители не только выбирают приоритетные направления, но и предлагают, чем именно должны быть наполнены общественные пространства. Ярким подтверждением эффективности такого подхода стало участие югорских муниципалитетов во всероссийском конкурсе Минстроя по лучшим проектам создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Впервые сразу 5 муниципалитетов округа стали победителями. Особое внимание Руслан Кухарук уделил программе инициативного бюджетирования, которая охватывает даже самые малые населенные пункты. Губернатор подчеркнул, что с каждым годом количество участников голосования растет, а значит, люди видят реальные результаты.
2: Есть возможность повлиять на будущее своего населенного пункта, крупного города, небольшого населенного пункта. Если ты проголосовал за ту или иную территорию, если больше голосов набрал именно этот проект, то, собственно говоря, в следующем году он уже будет благоустроен либо создан. Только по Ханты-Мансийску там больше 10 проектов, это уже такая битва идет серьезнейшая.
1: Югра активно расширяет горизонты своего взаимодействия с Китайской Народной Республикой. В период с 17 по 21 мая в Харбине состоится крупная выставка-ярмарка «Сделано в России», где наш регион займет достойное место. Совместными усилиями Департамент промышленности и Фонд развития Югры представят на едином стенде как уже зарекомендовавшие себя, так и перспективные разработки. Гости мероприятия смогут оценить передовые строительные решения из фагнового мха, а также продукцию деревообработки высокого качества. Особый интерес представит демонстрация потенциала Югры в сфере создания современных центров обработки данных. Кроме того, свои программы, ориентированные на привлечение зарубежных студентов, продемонстрируют образовательные учреждения региона. А туристический сектор предложит уникальные маршруты для знакомства с Югрой. Стоит отметить, что прошлогодний экспорт органической продукции в Китай объемом около 10 тонн, успешно реализованная через онлайн-платформу «Национальный павильон качества России», подтверждает растущий интерес к товарам из нашего региона. 6 серьезных ДТП зарегистрировано за минувшие сутки в Югре. В ходе инцидентов травмы получили 8 человек, среди которых 4 детей. Одно из происшествий случилось накануне вечером в Сургуте. Автоледи на иномарке сбила 12-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на велосипеде в неположенном месте. В итоге ребенку понадобилась помощь медиков. Госавтоинспекция напоминает родителям юных югорчан, что велосипед – это не только радость движения, но и потенциальная опасность. Детям надо постоянно говорить,

0: о бдительности и безопасном поведении на дороге. И последнее. Югорские фехтовальщицы показали выдающиеся результаты на чемпионате Уральского федерального округа в Екатеринбурге. Девушки одержали уверенную победу в командных соревнованиях на рапирах. В состав золотой сборной вошли Арина Крюкова, Ксения Слинкина и Виктория Новикова. Все они являются воспитанницами фехтовального клуба на Острие, базирующегося в Ханты-Мансийске. Эта победа – яркое подтверждение их мастерства и целеустремленности. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Каяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра планомерно укрепляет сотрудничество с Китаем. Югорские силовики задержали мужчину, подозреваемого в пособничестве террористам. В Ханты-Мансийске в Национальном центре России открылась выставка «Наследники победителей». Югра активно расширяет горизонты своего взаимодействия с Китайской Народной Республикой. В период с 17 по 21 мая в Харбине состоится крупная выставка-ярмарка «Сделано в России», где наш регион займет достойное место. Совместными усилиями Департамент промышленности и Фонд развития Югры представят на едином стенде как уже зарекомендовавшие себя, так и перспективные разработки. Гости мероприятия смогут оценить передовые строительные решения из мха, а также продукцию деревообработки высокого качества. Особый интерес представит демонстрация потенциала Югры в сфере создания современных центров обработки данных. Кроме того, свои программы, ориентированные на привлечение зарубежных студентов, продемонстрируют образовательные учреждения региона. А туристический сектор предложит уникальные маршруты для знакомства с Югрой. Стоит отметить, что прошлогодний экспорт органической продукции в Китай объемом около 10 тонн, успешно реализованный через онлайн-платформу «Национальный павильон качества России», подтверждает растущий интерес к товарам из нашего региона. В Сургуте задержан местный житель по подозрению в пособничестве террористам. По версии следствия, 37-летний мужчина вступил в контакт с представителем запрещенной в России международной террористической организации и передал ему учетные данные популярного мессенджера для совершения незаконных действий. В результате оперативных мероприятий, проведенных полицией и ФСБ, при силовой поддержке Росгвардии, подозреваемый был задержан. У него изъяты телефоны и сим-карты. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы. Судом избрана мера пресечения в виде ареста. Правоохранители продолжают расследование, устанавливая возможные связи и другие эпизоды преступной деятельности. 6 серьезных ДТП зарегистрировано за минувшие сутки в Югре. В ходе инцидентов травмы получили 8 человек, среди которых 4 детей. Одно из происшествий случилось накануне вечером в Сургуте. Автоледи на иномарке сбила 12-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на велосипеде в неположенном месте. В итоге ребенку понадобилась помощь медиков. Госавтоинспекция напоминает родителям юных югорчан, что велосипед – это не только радость движения, но и потенциальная опасность. Детям надо постоянно говорить о бдительности и безопасном поведении на дороге. И последнее. К 81-й годовщине Победы в Национальном центре России в Югре открылась значимая выставка «Наследники победителей». Проект призван подчеркнуть преемственность воинских традиций и показать, как героические подвиги прошлого вдохновляют современное поколение защитников Родины. Экспозиция представляет собой галерею фотопар и истории семей со всей России, где ветераны Великой Отечественной войны и их потомки, участвующие в специальной военной операции, делятся своими судьбами. Ярким примером является семья Орликовских из Югры. Прадед Василий, прошедший суровые испытания войны, как связист и штурмовавший Кенигсберг, и его потомок Антон, мобилизованный в 2022 году и участвовавший в ключевых сражениях. Также представлена история сержанта Никиты Пономарева, чьи родственники героически сражались на Ленинградском фронте, а он сам сегодня продолжает их дело в зоне СВО. Выставка, дополненная региональными инициативами «Помню твой подвиг, родной», «Дед у меня спиной» и «Поколение защитников», является мощным свидетельством нерушимой связи поколений. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
2: Автомолл. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре готовят к открытию несколько новых школ. Югорские силовики задержали мужчину, подозреваемого в пособничестве террористам. Сургут и Волгоград объединит прямое авиасообщение. Возведение 5 школ планируют завершить в Югре в этом году. О приоритетах нынешнего строительного сезона говорил губернатор Руслан Кухарук в эфире утреннего шоу на радио Югра. Он отметил, что, несмотря на короткое лето в регионе, подготовка к работам ведется заранее, включая разработку проектов и заключение контрактов. Так, в Когалыме в высокой степени готовности учебное заведение на 900 мест его планируют ввести этим летом, чтобы 1 сентября дети сели за парты. В Нягане появится объект на 1125 учащихся с бассейном и спортивными залами. По контракту здания должны сдать в 2027 году, но губернатор Югры поставил задачу ускориться. Особое внимание уделяется и долгостроям. Жители Приобья давно ждут школу на 300 мест. Здесь сменили подрядчика, и новый намерен завершить проект в текущем году. К 1 сентября ожидается также открытие Нефтеюганской специализированной школы-интерната для детей, требующих особого ухода. А в Ханты-Мансийске возводится общежитие для нового Югорского физико-математического лицея. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что югорские власти в связке с застройщиками нацелены на создание учебных пространств в активно развивающихся микрорайонах.
2: Сегодня у нас большинство наших заказчиков, это и управление капитального строительства региональное, это наши муниципалитеты, где заказчиками являются они, эти мероприятия уже выполнили, и мы в этом году, если так говорить про приоритеты, наверное, всегда абсолютно в каждом муниципалитете, большей частью по Сургуту, звучат у нас вопросы по строительству объектов образования, а именно по школам. Мы этот приоритет сохранили с прошлого года, в этом году мы 5 объектов образования планируем завершить.
1: В Сургуте задержан местный житель по подозрению в пособничестве террористам. По версии следствия, 37-летний мужчина вступил в контакт с представителем запрещенной в России международной террористической организации и передал ему учетные данные популярного мессенджера для совершения незаконных действий. В результате оперативных мероприятий, проведенных полицией и ФСБ, при силовой поддержке Росгвардии, подозреваемый был задержан. У него изъяты телефоны и сим-карты. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы. Судом избрано мера пресечения в виде ареста. Правоохранители продолжают расследование, устанавливая возможные связи и другие эпизоды преступной деятельности. В 81-й годовщине Победы в Национальном центре России в Югре открылась значимая выставка «Наследники победителей». Проект призван подчеркнуть преемственность воинских традиций и показать, как героические подвиги прошлого вдохновляют современное поколение защитников Родины. Экспозиция представляет собой галерею фотопар и истории семей со всей России, где ветераны Великой Отечественной войны и их потомки, участвующие в специальной военной операции, делятся своими судьбами. Ярким примером является семья Орликовских из Югры. Прадед Василий, прошедший суровые испытания войны, как связист и штурмовавший Кенигсберг, и его потомок Антон, мобилизованный в 2022 году и участвовавший в ключевых сражениях. Также представлена история сержанта Никиты Пономарева, чьи родственники героически сражались на Ленинградском фронте, а он сам сегодня продолжает их дело в зоне СВО. Выставка, дополненная региональными инициативами «Помню твой подвиг, родной», «Дед у меня за спиной» и «Поколение защитников», является мощным свидетельством нерушимой связи поколений. И последнее. Регулярные авиарейсы свяжут летом Сургут и Волгоград. Это направление с 1 июня запускает компания ЮТР. Полеты будут осуществляться 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам. Как сообщает пресс-служба перевозчика, отправление из Сургута планируется в 21:50. Из Волгограда по вторникам и пятницам в 0:45. Время в пути составит 3 часа 55 минут. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» Зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в Сибкар на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. «Автолига». Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
6: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке «Лукошка». Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты. Цены от производителя и отличное качество. Рынок «Лукошка». Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре готовят к открытию несколько новых школ. Нефтеюганский район регулярно поддерживает бойцов на передовой. Сургут и Волгоград объединит прямое авиасообщение. Возведение 5 школ планируют завершить в Югре в этом году. О приоритетах нынешнего строительного сезона говорил губернатор Руслан Кухарук в эфире утреннего шоу на радио Югра. Он отметил, что, несмотря на короткое лето в регионе, подготовка к работам ведется заранее, включая разработку проектов и заключение контрактов. Так, в Когалыме в высокой степени готовности учебное заведение на 900 мест. Его планируют ввести этим летом, чтобы 1 сентября дети сели за парты. В Нягане появится объект на 1125 учащихся с бассейном и спортивными залами. По контракту здания должны сдать в 2027 году, но губернатор Югры поставил задачу ускориться. Особое внимание уделяется и долгостроям. Жители Приобья давно ждут школу на 300 мест. Здесь сменили подрядчика, и новый намерен завершить проект в текущем году. К 1 сентября ожидается также открытие Нефтеюганской специализированной школы-интерната для детей, требующих особого ухода. А в Ханты-Мансийске возводится общежитие для Нового Югорского физико-математического лицея. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что югорские власти в связке с застройщиками нацелены на создание учебных пространств в активно развивающихся микрорайонах.
2: Сегодня у нас большинство наших заказчиков, это и управление капитального строительства региональное, это наши муниципалитеты, где заказчиками являются они, эти мероприятия уже выполнили, и мы в этом году, если так говорить про приоритеты, наверное, всегда абсолютно в каждом муниципалитете, большей частью по Сургуту, звучат у нас вопросы по строительству объектов образования, а именно по школам. Мы этот приоритет сохранили с прошлого года, в этом году мы 5 объектов образования планируем завершить.
1: Очередную партию гуманитарной помощи отправил на передовую Нефтеюганский район. В этот раз по запросам бойцов местные активисты закупили более 300 одеял. Теплый привет из дома защитники получат ко Дню Победы. Как отмечает районная администрация, в организации отправки оказал содействие комплексный молодежный центр «Перспектива», куда обратился местный предприниматель Джабир Алиев. Бизнесмен помогает фронту уже 2 года, делая это по зову сердца. К слову, волонтеры уже готовят новую партию гуманитарного груза по заявкам военнослужащих. В ближайшее время ее также передадут адресатам. Югорчан приглашают на всероссийский конкурс исполнителей патриотической песни «От Камчатки до Калининграда». Творческий проект пройдет в рамках Года единства народов и продлится до 10 июня. На победу могут претендовать солисты, дуэты, ансамбли. Лучших определят в таких направлениях, как сохранение культурного и духовного наследия России, формирование патриотического сознания, поддержка военно-патриотической тематики в искусстве и выявление и поддержка талантливых исполнителей. Отмечу, заявиться можно на сайте организации благотворительного фонда содействия спортивному и патриотическому воспитанию «Защитник» до 15 мая. И последнее. Регулярные авиарейсы свяжут летом Сургут и Волгоград. Это направление с 1 июня запускает компания «ЮТР». Полеты будут осуществляться 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам. Как сообщает пресс-служба перевозчика, отправление из Сургута планируется в 21:50. Из Волгограда по вторникам и пятницам в 0:45. Время в пути составит 3 часа 55 минут. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: «Автомолл». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые. Круглые, квадратные и крона. Пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. плачь, не плачь, не плачь.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

Радио Югра. You can't touch this.

0: реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки.

0: Магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно! В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

тебя надо.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Муниципалитет Югры объединит праздничное шествие в честь Дня Великой Победы. Нефтеюганский район регулярно поддерживает бойцов на передовой. Три спортивные федерации округа подтвердили свой высокий статус. Более 700 мероприятий пройдет в Югре в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в утреннем шоу на радио Югра рассказал губернатор округа Руслан Кухару. В прямом эфире он поделился, что торжества развернутся в школах, детских садах, на улицах и площадях муниципалитетов. Глава региона подчеркнул, несмотря на то, что прошлый год был юбилейным, нынешняя дата будет отмечена не менее масштабно. При этом самой важной задачей глава региона назвал не концерты и прохождение, а заботу о ветеранах. Помимо участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, в Югре введена отдельная категория «Дети войны». Для них предусмотрены дополнительные меры поддержки. Сегодня в округе действуют 15 мер содействия старшему поколению. Особой традицией стало посещение ветеранов активистами движения «Первых». Ребята помогают по хозяйству, общаются, а затем делятся историями защитников на классных часах и разговорах о важном. Что касается праздничных шествий, они пройдут в каждом муниципалитете. Состоится и бессмертный полк, в том числе в онлайн-формате, который уже много лет поддерживает телерадиокомпания «Югра». Руслан Кухарук резюмировал, что самое главное – быть рядом с людьми, подарившими эту победу.
2: Но самая главная история не только праздники, не только вот веселье, не только концерты, а самое главное быть рядом с теми людьми, которые нам подарили свободу, которые нам подарили жизнь, которые защитили нашу страну более 80 лет назад. Конечно, поэтому приоритетная самая задача быть с нашими ветеранами.
1: Очередную партию гуманитарной помощи отправил на передовую Нефтеюганский район. В этот раз по запросам бойцов местные активисты закупили более 300 одеял. Теплый привет из дома защитники получат ко Дню Победы. Как отмечает районная администрация, в организации отправки оказался действие комплексный молодежный центр «Перспектива», куда обратился местный предприниматель Джабир Алиев. Бизнесмен помогает фронту уже 2 года, делая это по зову сердца. К слову, волонтеры уже готовят новую партию гуманитарного груза по заявкам военнослужащих. В ближайшее время ее также передадут адресатам. В Югре сразу 3 спортивные федерации получили официальный статус – муай-тай, карате и силового экстрима. Теперь эти организации смогут получать государственную поддержку, проводить соревнования, формировать сборные региона. Стоит отметить, что муай-тай или тайский бокс развивается в Югре с 2017 года. Этим видом единоборств уже занимается более 1200 человек. В прошлом году наши спортсмены показали блестящие результаты на международной арене, завоевав 5 золотых и 1 серебряную медаль. А в силовом экстриме настоящий прорыв. За год число занимающихся выросло с 3 до 5 тысяч югорчан. Безусловно, популярным остается и карате, охватившее около 3200 человек в 10 муниципалитетах округа. Такая география помогает находить таланты по всему региону. Югорчан приглашают на всероссийский конкурс исполнителей патриотической песни «От Камчатки до Калининграда». Творческий проект пройдет в рамках Года единства народов и продлится до 10 июня. На победу могут претендовать солисты, дуэты, ансамбли. Лучших определят в таких направлениях, как сохранение культурного и духовного наследия России, формирование патриотического сознания, поддержка военно-патриотической тематики в искусстве и выявление и поддержка талантливых исполнителей. Отмечу, заявиться можно на сайте организации благотворительного фонда содействия спортивному и патриотическому воспитанию «Защитник» до 15 мая. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите «Новый Солярис»? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового «Солярис» у официального дилера «Сибкар» зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый «Солярис» в «Сибкар» на набережном 7/1. Вспомнили?

0: Европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Мы, жители Ханты-Мансийска, не представляем жизнь без вкусной местной рыбы. А гости города едут в наши края, чтобы попробовать эти невероятные деликатесы. Теперь любимые лакомства еще доступнее. Открылся новый магазин от Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба, снеки и полуфабрикаты, цены от производителя и отличное качество. Рынок Лукошка. Первый этаж. Фирменный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
9: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом» и Байдрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Муниципалитет Югры объединит праздничное шествие в честь Дня Великой Победы. Югорская полиция пресекла незаконную деятельность работника МФЦ из другого региона. Три спортивные федерации округа подтвердили свой высокий статус. Более 700 мероприятий пройдет в Югре в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в утреннем шоу на радио Югра рассказал губернатор округа Руслан Кухарук. В прямом эфире он поделился, что торжества развернутся в школах, детских садах, на улицах и площадях муниципалитетов. Глава региона подчеркнул, несмотря на то, что прошлый год был юбилейным, нынешняя дата будет отмечена не менее масштабно. При этом самой важной задачей глава региона назвал не концерты и прохождение, а заботу о ветеранах. Помимо участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, в Югре введена отдельная категория «Дети войны». Для них предусмотрены дополнительные меры поддержки. Сегодня в округе действуют 15 мер содействия старшему поколению. Особой традицией стало посещение ветеранов активистами движения первых. Ребята помогают по хозяйству, общаются, а затем делятся историями защитников на классных часах и разговорах о важном. Что касается праздничных шествий, они пройдут в каждом муниципалитете. Состоится и бессмертный полк, в том числе в онлайн-формате, который уже много лет поддерживает телерадиокомпания «Югра». Руслан Кухарук резюмировал, что самое главное – быть рядом с людьми, подарившими эту победу.
2: Но самая главная история – не только праздники, не только вот веселье, не только концерты. Самое главное – быть рядом с теми людьми, которые нам подарили свободу, которые нам подарили жизнь, которые защитили нашу страну более 80 лет назад. Конечно, поэтому приоритетная самая задача – быть с нашими ветеранами.
1: Полиция Югры раскрыла схему мошенников на портале госуслуги. Задержаны двое подозреваемых – бывший сотрудник МФЦ из Кабардино-Балкарии и его подельник из Екатеринбурга. Следствием установлено, что злоумышленник, работая в родном регионе, за 300 рублей помогал получать доступ к чужим аккаунтам, использовал служебное положение, собирал паспортные данные, СНИЛС и номера телефонов. Его клиент, завладев учетной записью жителя Сургута, выпустил на имя жертвы цифровую банковскую карту и перепродал ее за 10 тысяч. Попытка оформить онлайн-заем на 70 тысяч рублей провалилась. Потерпевший заранее установил самозапрет на кредиты. При обысках изъяты 20 мобильных устройств и банковские карты. Возбуждены уголовные дела. В Югре сразу три спортивные федерации получили официальный статус «Муай-тай», «Карате» и «Силового экстрима». Теперь эти организации смогут получать государственную поддержку, проводить соревнования, формировать сборные региона. Стоит отметить, что «Муай-тай» или «Тайский бокс» развивается в Югре с 2017 года. Этим видом единоборств уже занимается более 1200 человек. В прошлом году наши спортсмены показали блестящие результаты на международной арене, завоевав 5 золотых и 1 серебряную медаль. А в силовом экстриме настоящий прорыв. За год число занимающихся выросло с 3 до 5 тысяч югорчан. Безусловно, популярным остается и карате, охватившее около 3200 человек в 10 муниципалитетах округа. Такая география помогает находить таланты по всему региону. И последнее. Югорчан ждет очередное зрелищное событие. Речь о соревнованиях на Кубок Югры по гонкам на FPV-дронах. Битва пилотов пройдет в Ханты-Мансийске на площадке 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который развернется с 17 по 19 июня. Лучшие спортсмены поборются за медали в двух дисциплинах – класс 75 мм и технический симулятор. Это реальные и виртуальные состязания. Призовой фонд – 355 тысяч рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Что вы ощущаете, когда слышите новый Солярис? Знакомый? Очень. Надежный? На все 100. Узнаваемый стиль, проверенный характер, современный комфорт и особые выгоды. До конца месяца при покупке нового Солярис у официального дилера Сибкар зимние шины и сигнализация в подарок. Ностальгия греет, а выгода убеждает. Новый Солярис в Сибкар на набережном 7/1. Вспомнили? Пора действовать. Подробности на сайте solaris-sibkar.ru.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Родное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: А у нас в Лукошке рыбка. Открылся новый магазин от любимого, родного Ханты-Мансийского рыбокомбината на рынке Лукошка. Продукция горячего и холодного копчения, вяленая и слабосоленая рыба,

0: Рыбный магазин Ханты-Мансийского рыбокомбината.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть твой взгляд, я не смогу простить тебя.

0: Реклама.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды.

0: Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам. Гонишь их, кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». Ибай Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук призвал югорчан определиться с будущим благоустройством общественных пространств. Вартовчанин, который проигнорировал закон, лишился дома. Три спортивные федерации округа подтвердили свой высокий статус. Югорчане активно выбирают объекты благоустройства. Сегодня губернатор округа Руслан Кухарук в эфире утреннего шоу на радио «Югра» рассказал о ходе всероссийского онлайн-голосования, которое проходит на платформе загородсреда.госуслуги.ру. В этом году в отборе участвуют 62 общественные территории округа. Глава региона уточнил, что программа формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» одна из самых любимых у югорчан, потому что позволяет напрямую влиять на облик городов и поселков. Руслан Кухарук также отметил, что жители не только выбирают приоритетные направления, но и предлагают, чем именно должны быть наполнены общественные пространства. Ярким подтверждением эффективности такого подхода стало участие югорских муниципалитетов во всероссийском конкурсе Минстроя по лучшим проектам создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Впервые сразу 5 муниципалитетов Югры стали победителями. Особое внимание Руслан Кухарук уделил программе инициативного бюджетирования, которое охватывает даже самые малые населенные пункты. Губернатор подчеркнул, что с каждым годом количество участников голосования растет, а значит, люди видят реальные результаты.
2: Есть возможность повлиять на будущее своего населенного пункта, крупного города, небольшого населенного пункта. Если ты проголосовал за ту или иную территорию, если больше голосов набрал именно этот проект, то, собственно говоря, в следующем году он уже будет благоустроен либо создан. Только по Ханты-Мансийску там больше 10 проектов, это уже такая битва идет серьезнейшая.
1: Нижневартовский городской суд поставил точку в деле местного жителя, который подозревался в организации фиктивной регистрации граждан. Следствие установило, что с февраля по декабрь прошлого года обвиняемый использовал свой дом для оформления временной регистрации 14 человек, которые на самом деле там никогда не проживали. Гособвинитель представил неоспоримые доказательства этой схемы. В итоге суд, согласившийся с доводами прокурора, назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы, но с применением условного срока и испытательным периодом в 2 года. А дом, ставший инструментом преступления, конфискован в пользу государства. В Югре сразу 3 спортивные федерации получили официальный статус – майтай, карате и силового экстрима. Теперь эти организации смогут получать государственную поддержку, проводить соревнования, формировать сборные региона. Стоит отметить, что муай-тай или тайский бокс развивается в Югре с 2017 года. Этим видом единоборств уже занимается более 1200 человек. В прошлом году наши спортсмены показали блестящие результаты на международной арене, завоевав 5 золотых и 1 серебряную медаль. А в силовом экстриме настоящий прорыв. За год число занимающихся выросло с 3 до 5 тысяч югорчан. Безусловно, популярным остается и карате, охватившее около 3200 человек в 10 муниципалитетах округа. Такая география помогает находить таланты по всему региону. И последнее. В Югре заработал официальный канал экстренного оповещения. Он создан окружным правительством в мессенджере МАКС. Это сервис быстрого информирования РСЧС Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Здесь публикуются важные сведения, предупреждения о чрезвычайных ситуациях, неблагоприятных погодных явлениях и других угрозах. Особое преимущество разработки – возможность стабильной работы даже при замедлении или ограничении мобильного интернета, что позволяет оставаться на связи в любых условиях. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио.
1: Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-3309-09.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Каждый день. Утром и вечером.
5: В жару и холод.
6: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
7: Мы здесь, мы стоим у перехода.
8: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
9: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
6: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год.

работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Кстати, до встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет,

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио